0: Погода.
1: По информации Брест-Белгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Белгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
0: Радио

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии не разумеется, связано с риском получения убытков.
0: Наши песни.

0: га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Беларусь и Россия в 2030 году подадут совместную заявку для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО Брестской крепости и Мамаева кургана. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Марат Марков на полях международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, взаимодействие культур, сохранение наследия и глобальный диалог в современном мире в Санкт-Петербурге. По словам Марата Маркова, министерствами культуры Беларуси и России уже давно проводится совместная работа по продвижению национальных ценностей, в том числе по списку всемирного наследия ЮНЕСКО. «Мы подписали меморандум о подаче совместной заявки на мемориальные комплексы, имеющие непосредственное отношение к Великой Отечественной войне. Это Мамаев курган и Брестская крепость. Это будет совместная транснациональная заявка. Мы ее планируем подавать в 2030 году для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО», – сказал он. Выдача сертификатов ЦТ начнется с 1 июля. В Республиканском институте контроля знаний уточнили, что документ можно будет получить по месту, где абитуриент проходил тестирование. Сертификаты выдаются строго под подпись, которая ставится в ведомости выдачи сертификатов централизованного тестирования. В РИКС напомнили, что для получения документа, подтверждающего прохождение испытаний, необходимо предъявить паспорт, а также аттестат об общем среднем образовании или диплом. Кроме того, абитуриент обязан иметь при себе пропуск с отметкой «Тестирование прошел».
0: Новости.
1: Около 6 тысяч жителей Барановичей посетили агит-поезд «Единство памяти. Сила в подвиге». Гостям представили 7 тематических вагонов, где можно было увидеть уникальные музейные экспонаты и архивные документы. От макетов деревень, стертых с лица земли нацистами, вражеских пропагандистских листовок до информации о партизанском движении в Беларуси. Особый интерес вызвала выставка о партизанском движении и поисковый терминал «Река времени», где можно было найти сведения о родных фронтовиках. Для всех гостей работал авиасимулятор. У славянского базара в Витебске много традиций, и одна из них – хождение собственной фестивальной валюты – василька, которой можно расплатиться во время форума искусств. Новый тираж васильков презентовали в Бобруйской укрупненной типографии имени Непогодина. Особенность фестивальной валюты в том, что васильки имеют внутри фестиваля хождение, как настоящие деньги, и, по сути, являются бланками строгой отчетности. Общий тираж составил 54 тысячи бланков на номинации 1, 2 и 5 васильков, каждого вида по 18 тысяч. Васильки в качестве платежного документа у участников и гостей фестиваля вызывают строго положительный интерес. Причем не только как оригинальный эквивалент денежных средств, но и как то, что можно оставить на память о форуме. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25. В Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Знай наших.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Самое доброе утро пятницы! Так и хочется сказать. Ну что, друзья мои, да, дождались, да, заслуженно. И, конечно же, пятница утро – это какой-то особенный, мне кажется, вайб. Так или иначе, друзья мои, официально заявляю, что выходные начинаются уже с самого утра. И пусть это ощущение утра и старта нового дня, да, принесет вам какие-то очень классные ощущения. И самое главное – ожидания и обязательно реализацию всего того, что вы задумали себе. Мы набираемся сил, обязательно делаем это вместе, выпиваем зарядный кофе, слушаем классную музыку и двигаемся навстречу новому дню. Конечно же, с любимой радиостанцией. Пусть сегодня обязательно все получается. Все сбывается, друзья мои. Совсем скоро на деле докажем, что не день, то праздник. И у нас в том числе так это дело происходит. Ну и, конечно же, расскажем много всего интересного, лайфхака в том числе. Если вы хотите слушать нас все время и постоянно, даже если не хотите, сделайте это. Уверяю, что вам понравится. Заходите в radiobrest.fm.by, наш сайт, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. Если отправляетесь, например, с сегодняшнего дня в отпуск, тогда мы готовы составить вам компанию. Пусть утро будет самым классным, самым свежим, самым-самым наполненным, отличным классным настроением, друзья мои. В общем-то, выбирайте правильный маршрут, отличное настроение и лучшую компанию в виде утреннего шоу «Самое доброе». Доброе утро. Всем привет.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья мои, в нашей рубрике мы это доказываем. Сегодня календарь показывает 19 июня. Ну и что? Невероятный день, который, знаете ли, из крайности в крайность падает. В общем, рядом с легкими и шуточными поводами в календаре стоят и серьезные международные даты. В общем, друзья мои, будем поэтапно все вам рассказывать. Сегодня Всемирный день неспешной прогулки. Как вам такая история? Этот обаятельный праздник придумали еще в конце 70-х, как такой добродушный протест против всеобщей спешки. Вот это, знаете ли, кодовое слово, которое знают все. Странно, да? Кодовое слово должен знать кто-то один. Но мы знаем все это кодовое слово. Быстрее. Быстрее. Давайте быстрее. В общем, пока одни наматывали круги на пробежке, возможно, сегодня ранним утром другие кричали: да быстрее, быстрее, мы проспали и так далее. В общем, друзья мои, смысл дня, вот этот день неспешной прогулки заключается, знаете ли, в чем? Ну, хотя бы раз в год пройтись пешочком. Так, будто вам совершенно некуда спешить, потому что вы уже опоздали. А зачем спешить, друзья мои, чтобы еще раз опоздать? Ну, дилемма, правда. В общем, никаких шагомеров, никаких рекордов. Только вы, неторопливый шаг и возможность наконец-таки заметить то, чего мимо проскакивали, проезжали, с закрытыми глазами пробегали. В общем, пятница, мне кажется, для такой неспешной прогулки подходит идеально. Впереди выходные и торопиться, правда, некуда.
2: О, ну так уж сложилось, что придется идти от обратного. Как вам день спешки? Спешного перебирания ног, который сейчас в быту называют Всемирным днем детского футбола. Понятное дело, на заре огромнейшего мундиаля, который происходит сейчас, в 2026 году, чемпионат мира, мы все-таки вспоминаем, возвращаясь в детство, вот действительно, вот то самое спешное перебирание ногами по мячу во дворе до последнего вздоха, грубо говоря, пока кто-то с балкона там не крикнет: «Саша, домой кушать!» И все, и, собственно, ты забираешь мяч и оставляешь свою прекрасную детскую команду без надежды. Без мяча, собственно, да. Вот так получается.
1: День детского футбола, это правда, звучит-то как-то романтично, правда? А потом меня воспоминаниями в детство, например, куда-то отводят. Туда я вспоминаю, как мои мальчишки-сверстники, я, будучи ребенком, играла на фортепиано, музыкальном инструменте, этюды Грига и так далее. И во двор ни-ни, пока не разучишь 82 пьесы, да. А мальчишки гоняли мяч во дворе и кричали: «Мне, пасуй, мне!»
2: Ну, было завидно, я бы сказал,
1: 100%. Идея дня, конечно, друзья мои, в том, чтобы напомнить, что спорт для ребенка — это прежде всего радость, движение, дружба и, конечно же, умение играть в команде, что важно и пригодится в жизни будущей, а не погоня за результатом, в конце концов. У детей, между прочим, исключительно так и никак не по-другому сам процесс. В общем, отличный повод вынести, мне кажется, во двор мяч вместе со своим ребенком, погонять этот самый гол и так далее, и так далее. Ну и, конечно, насладиться классными, теплыми воспоминаниями.
2: Ох, ты знаешь, и вот после паузы: и команда молодая, молодости нашей, команда, без которой мне не жить, пам-парам.
1: Не, в такое время я еще не жила. Там были немножко другие позывные.
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 22 до 27 градусов тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
7: Давай безлимитный гейминг.
8: Давай. Шеринг.
7: Чатинг.
8: Стриминг.
7: Скроллинг.
8: Киссинг.
7: Лавинг.
9: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
10: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
11: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
12: Что для вас значит работа?
13: Когда просыпаешься утром с охотой?
14: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
13: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
15: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
16: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
17: Пусть за шашлычок.
18: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей

0: возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 69 987 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Блеск.

0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе утро, самый добрый день, самые добрые обстоятельства, самые добрые светлые мысли и самые добрые рубрики. Да, друзья, все это можно найти здесь у нас в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Всем привет, кто вместе с нами залетает на старт нового дня. Традиционно в это время у нас рубрика «Какая?» Все правильно. Рубрика-то у нас топ-3 самых. Слушайте внимательно, возможно, вы сегодня попадете в наш список. А вот будете вы с ним согласны или нет, обратную связь уже ждем.
2: Начиная с энергии, упорства, желание догонять и пригонять все на свете, потому что, может быть, шило в мягком месте у кого-то находится. Некоторым знаком зодиака действительно жизнь не в радость без регулярных нагрузок. Готов поговорить с вами о топ-3 знаках зодиака, которые все-таки тянутся к спорту. Итак, на третьем месте у нас находятся козероги, которые по своей натуре достаточно расчетливые и практичные. Сегодня он вроде как работает на свое тело, ну а завтра тело оплатит ему добром. Ну или мышечными болями, если уже перестарается, но это такие, конечно же, мелочи для него. Главное, что с каждым подходом в зал козерог становится намного сильнее и успешнее. На втором месте у нас расположились овны, энергия которых хватит, чтобы запитать электростанцию небольшого поселка. Ну или если, например, энергии не дать вовремя выхода, будет взрыв очередной. Овны обожают движение, преодоление трудностей и победы. А вот если побед нет, овен расстроится и вполне может пойти искать занятия поинтереснее. Ну и первое место фавор занимает у нас стрельцы, главный непоседливый знак зодиака. При этом, если для козерога спорт это такой вот вклад в себя, а вот для овна способ дать выход разрывающейся изнутри его энергии, то вот стрелец бегает, прыгает, плавает и летает просто потому, что не может без этого.
1: Ну вот, какой-то такой список у нас сегодня, друзья мои. И если действительно вы про спорт, если вы про силу, если для вас ориентиры каждого дня, друзья мои, это встал

0: Приложил к этому максимальное количество усилий, но сделал вид, что тебе делать это легко, особенно в окончании рабочей недели. Тогда дайте обратную связь. Ну, а вообще, что ожидает вас сегодня, в пятницу? Какие планы у этого дня на вас? Расскажем совсем скоро. Гороскоп от утреннего шоу. Дождитесь.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: вот и гороскоп.
1: А вот и мы, майская Романенко, с гороскопом на день сегодняшний. Что ожидает вас, рассказываем. А вы, соответственно, друзья мои, воспринимаете ту информацию, которая действительно вам взлетает с первого слова и, самое главное, нравится.
2: Ну что ж, начинаем с вас, дорогие овны. Сегодня вам будет вообще, в принципе, все равно, что думают другие. Вы будете уверены в своей правоте и в том, что все делаете правильно, а любые советы окружающих будут восприниматься как помеха.
1: Тельцы, а что у вас? Этот день потребует от вас умения быстро переключаться с одной бытовой задачи на другую. Кстати, возможно, Тельцы, у вас сегодня небольшие запланированные траты, но они окажутся полезными и принесут радость.
2: Но близнецы найдут оригинальное решение для любой задачи, выбрав самый простой эффективный путь. Их ум будет работать как часы, ну а действия будут точны.
1: Раки, пятница, 19 июня на календаре. Сегодня идеальный момент для того, чтобы побаловать себя чем-то приятненьким, без всякого повода. В общем, раки, отложите сегодня сложные энергозатратные дела на следующую неделю, если есть такая возможность.
2: Ну а вы, львы, вам нужен все-таки сигнал СОС, поскольку грань между уверенностью льва и самоуверенностью сегодня будет едва заметна для окружающих, но и сам лев может считать, что просто целеустремленно работает и требует того же от других.
1: Девы, вы на работу собираетесь? Да, лучше остайтесь дома. Так начальнику и скажите. Слушайте, у меня там в гороскопе такое, вот какое. День благоприятен сегодня, девы, у вас для ревизии. Где? На кухне, в шкафчиках, в холодильнике, в аптеке. В смысле, в аптечке в своей. И в аптеке тоже можно, почему бы и нет. Ревизия в аптеке, это наше все, да. Избавьтесь от всего, у чего есть срок годности и у того, чего закончилось. В общем, на работе строго придерживайтесь графика. Вместе с тем, не отвлекайтесь на пустые чаепития.
2: Ну, а весам стоит искать нестандартные подходы, поскольку обычные методы не принесут желаемых результатов. Творчество и нестандартное мышление помогут в самых практических вопросах.
1: Весы, что у вас? В финансовых делах сегодня наступает период стабильности, так что можно немного расслабиться. А еще, весы, постарайтесь не реагировать на чужую суету и сохраняйте внутреннее спокойствие сегодня в любой ситуации.
2: Итак, Скорпиончики. Мысли Скорпиона будут заняты неотложными делами. Даже на отдыхе он будет размышлять над решением проблем, что может привести к внутреннему расколу между работой и домом. Будьте внимательны.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит быть внимательнее к деталям при заполнении любых форм, оплате счетов или отправке писем. Хороший день для того, чтобы пересмотреть свои привычки.
2: Итак, козерожки будут нестандартно настолько энергичны, что остановиться для него станет настоящей проблемой. Вы будете работать на пределе своих возможностей, и окружающие смогут показаться вам чересчур медлительными.
1: Водолечки, а вы сегодня постарайтесь, пожалуйста, не принимать важные решения, упрашивают вас астрологи, на эмоциях. Дайте себе время подумать хотя бы пару часов. Ну и хороший момент для того, чтобы вернуть долги водолеи.
2: Ну и рыбки, сегодня нестандартно обдумывание своего будущего. Планируя конкретные шаги, ваши планы будут четкими и детализированными, что сделает вашу реализацию лишь вопросом времени.
1: Друзья мои, пусть время сегодня в пятницу будет для вас удачным, для всех радостных начинаний.

0: Реклама.
1: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Imclivo Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclivo. Живи счастливо. Бомахшима.
2: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
3: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
2: Ну что же, интересный вариант.
3: Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Тепло, теплее. Горячо. Вы нашли горячее предложение от Хавейл. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Хавейл. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Хавейл в автоцентре Атлантам Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: сплю и вижу.
1: Знаете, бывает такое, ну, окончание недели, выходные, наконец-таки можно побыть одни вдвоем, да, детей к бабушке отправили. Это хорошо, провести это время друг с другом наедине. Прекрасно так, и тут раз прилетает сообщение через мессенджеры. Привет, друзья, мы к вам едем в гости, да, у вас же там невероятное количество мероприятий запланировано. Да, в области, в городе Бресте, в Брестской крепости, ждите нас, мы едем. И пам-пам-пам-парам, пам-пам-пам-пам, и так далее. Ой, друзья, это я к чему? Да к тому, что в рубрике «Сплю и вижу» сегодня разберем вот какой сон, друзья мои. Вы можете, кстати, тоже нам написать, как это сделала Елена. 33-код-399-0011, ведь в нашей рубрике мы разбираемся, а что ваши сны означают на него. Так вот, Елена написала: «Здравствуйте, а мне сегодня приснился сон, что к нам приехали гости, хотя мы никого не ждем, а к чему бы это?» Значит так, Елена, приезд гостей во сне чаще всего предвещает скорые новости, жизненные перемены и приятные хлопоты вместе с тем. Если вы были искренне рады гостям в своем сне, ждите приятных сюрпризов, гармонии в семье или успеха в ваших делах. Ну, вот вроде сон, знаете ли, хороший. Сейчас Елена должна нам написать: ой, пусть сон останется сном. Мы никого не ждем. Никого.
2: Ой, такие выходные, которые можно провести наедине с самим собой или своим любимым человеком, это действительно дорогого стоит. Поэтому, Елена, как говорится, держите удачу за хвост. А еще лучше закройте свои двери на все.
1: Держите замок закрытым.
2: Скважину, да.
1: Держите дверь закрытой.
2: Подпирайте ногой, в общем-то, делайте, подставляйте какие-то стулья, чтобы ручка не двигалась. В общем, все для того, чтобы ваши выходные прошли максимально комфортно. Ну, действительно, если уж продолжать говорить о сонниках, мост не может, в принципе, создавать какие-то образы отдельные, даже, казалось бы, ваших соседей. Почему? А потому что вы и так, собственно, пересекаетесь с ними на протяжении всего вашего дня. Мозг помнит все, и мимо чего вы проходили, не проходили, что съели или понюхали, или увидели в магазине. Поэтому будьте внимательны, если это сон предвещал действительно какую-то приятную встречу, то пусть оно так и будет.
1: Да, еще мозг запоминает, знаете что? Музыки, они в каком-то формате становятся любимыми. И как только ты слышишь знакомые ноты, начинаешь подпевать. Мы это сделаем. Делайте это вместе с нами.
0: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Поезд «Победы», который в пятый раз приедет в Беларусь, будет курсировать по белорусской железной дороге с 21 июня по 5 июля, сообщили Белта в пресс-центре БЖД. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны поезд «Победы» прибудет в Брест 21 июня, накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Завершится маршрут поезда в Минске в период празднования Дня независимости Республики Беларусь. Поезд «Победы» – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, которая посвящена героизму и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. За 15 дней пребывания поезда «Победы» в Беларуси с экспозицией смогут ознакомиться жители 7 городов – Бреста, Барановичей, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Его маршрут составлен с учетом знаменательных и памятных дат нашей истории. В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, 21 и 22 июня в Бресте будет увеличена транспортная работа автобусов и троллейбусов. В ночь с 21 на 22 июня к остановочному пункту «Крепость» будут следовать дополнительные автобусы, отправляясь от начальных остановок в полночь. Утром автобусы будут отправляться в 5 часов от остановочного пункта «Крепость». Для удобства участников мероприятий будет увеличено количество рейсов по маршрутам номер 5 и 17, а также будут выполняться дополнительные рейсы троллейбусного маршрута номер 100 после окончания митинга «Реквиема».
0: Новости.
1: Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском «Золотой мечтой». Подробности на golddream.by и по телефону. Плюс 375-29-232-44-44. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21.00 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора «Лайф». Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра – это хороший знак. С 29 мая по 7 декабря 2026 года. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25. В Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Это да, друзья, можно с самого утра сделать так. Чувствуете, да? Пятница, пятница пахнет, запахло. Возможно, для кого-то шашлыками уже запахло. И кто-то мысленно действительно составляет, доезжая сейчас до работы, если у вас старт рабочего дня начинается с 9, список этих самых продуктов для пикника. Обязательно закупка шашлыка и так далее, и так далее. Ой, друзья, в общем, много раз можно про это говорить, и очень хочется сказать, что, друзья, когда вдыхаете этот, в общем-то, воздух пятницы, не забудьте выдохнуть через 8 часов. Да, друзья мои, да, 8 часов. Старт рабочего дня. У кого-то с 8, у кого-то с 9, у всех по-разному. Но самое главное, что мы готовы составить вам компанию. Грустно ли вам, весело ли вам? Понимаете четко, что нужно сегодня подвести итог дня. И не только этого, а вообще рабочей недели. И сделать это достойно. А сил уже практически не остается. Мы, два родинных кофеина, заряженных по полной, готовы поделиться своей энергией с вами.
2: Ох, да, друзья, бывают такие моменты, когда не хочется ничего и просто, казалось бы, пролежал весь день на печи, как делал тот самый Емеля, или вышел бы в окно беспокойства. Я сейчас объясню, о чем здесь идет речь. Вот многие западные эксперты и сомнологи все-таки как один начинают звенеть вот тот самый тревожный звоночек и говорят, что многие люди просыпаются в период с 2 до 4 часов ночи. А все почему? Вот обожаю эти, значит, обратные вот эти вот связи причинно-следственные. Значит, все дело в беспокойстве. Но никто же не говорит, как избавиться от этого беспокойства, друзья мои. Вот здесь
1: как никто не говорит. Слушай, я тебе сейчас расскажу. Ты закончишь, я тебе расскажу.
2: Мне уже даже интересно послушать, конечно.
1: Слушай, Романенко, для того, чтобы вообще избавиться от беспокойства, нужно просто взять пледик, так, чтобы тебе по размеру был. Где-то расстелить, там, откуда тебя не выгонят. Так. Просто лечь и смотреть в облака. И напевать себе песенку. Белогривые лошадки.
2: Так
1: можно было еще вчера, понимаешь? И следить за облаками. Тем более сегодня это разрешается на официальном уровне, Романенко. Сегодня день наблюдение за облаками, друзья мои. Вообще, на самом деле, это есть на свете целое сообщество любителей облаков. Вы это знали, да? И сегодня их праздник, а заодно повод, мне кажется, нам всем остальным задрать голову к небу и напеть себе песенку о облаках, белогривые лошадки.
2: Ой, слушай, ну звучит прекрасно, но задирая голову вверх, главное, чтобы другие не подумали, что вы зазнались, дорогие наши. Поэтому, знаете, побольше мечтайте, фантазируйте, смотря на эти облака, представляя среди них отпуск, морюшка, пальмы, песок.
1: Слушай, это такая история, когда смотришь на облака и все время видишь же какие-то фигуры. О, смотрите, смотрите, смотрите, море, как будто мы... Смотрите, пальма!
2: Смотри, смотри, годовой отчет полетит.
1: Да-да-да, смотри, новый купальник, облака.
2: Бесплатно повозят меня по тур слету. Слушай, ну, мечты мечтами, конечно, друзья, но нужно возвращаться в реальность, поэтому, как любит говорить Юлия Майская, два родийных кофеина. Ты уж прости, заберу, понравилось.
1: Да, это отлично, я думаю, знаешь, на облака надо смотреть. Долго ли, либо коротко ли, чтобы увидеть, не знаю, наш Брестский железнодорожный вокзал. Это все будет к чему? О, облака, даже так не вырисовывают мысли. Все, пошел билет в лето покупать, поеду в отпуск, друзья мои. Самое главное, безопасность. Безопасность, я к чему?
2: Да.
1: Вот слушай следующий трек «Тону». Он классный, но что-то как-то настораживает.
3: Тону.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
4: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Именно так, друзья, сегодня здесь мы будем перемывать эти самые косточки одной очень популярной девушки. Лично я к ней отношусь с большой теплотой и уважением, потому что она, конечно же, так или иначе, знаете ли, привлекает людей и притягивает к себе внимание этих самых людей, потому что делает свое дело с любовью, за какое бы дело ни взялась, доводит его до конца. Друзья мои, ну что, сейчас, конечно же, интернет облетает новости, все знаменитости приходят, друзья знаменитые к ней. О ком я говорю? Конечно же, поющая ведущая, да, вы уже понимаете, да? Ну вот, Оль Бузова экстренно отправили в больницу, все уже знают, да, после падения в душе. И поющая ведущая, конечно, сильно повредила ногу. Доктора даже оперировали звезду целых 3 часа. И Оля Бузова сама об этом рассказала посредством своих социальных сетей. Ну, чтобы исполнительница хита «Мало половин» не грустила после, конечно, операции, ее активно навещают друзья. И, кстати, Михаил Галустян пришел к Бузове вместе со своей юной избранницей. Да, и, кстати, у этой юной избранницы по имени Лилия красовалось кольцо с крупным драгоценным камнем. Да-да-да, девушка помогла, кстати, Ольге Бузовой с прической. Они немного пощебетали так по-девичьи. В общем-то, Оля Бузова поблагодарила Галустяна, Миша в своих социальных сетях. Приехали на часик, задержались на полдня и, конечно же, привезли с собой, помимо апельсинов и бананов, огромное количество оптимизма, что важно в жизни для каждого из нас.
2: Ну, а, собственно, я готов рассказать о том, что же трубят западные СМИ. Все уже давно обсуждают всеми любимую парочку Питера Паркера и MJ в исполнении Тома Холланда и Зендая. В общем-то, действительно, Том Холланд подтвердил о том, что свадьба состоялась. Разговор о личной жизни возник уже после того, как один из журналистов упомянул в интервью сгенерированные ИИ свадебные фотографии парочки, которые раньше, значит, широко разошлись в сети. Журналист, кстати, поинтересовался: а вот приходилось ли вам, дорогой Том, объяснять родственникам, что снимки не настоящие? И вдруг тот, не думая, ответил: да нет, потому что они все там были. Тем самым подтвердив, что свадьба действительно состоялась.
1: Ой, друзья мои, да, свадьба — это, знаете ли, ах, это свадьба.
2: И всего 4 свадьбы, да.
1: Представляешь, вот так вот запеть на тех свадьбах наши исконные такие классные славянские песни, которые поет душа даже. Не то, что ты поешь, а душа. Вот зашел туда к ним, такой встал и тихо. Это свадьба пела и плясала. Еще Иван Васильевич меняет профессию, просто включить там, и все, ты понимаешь.
2: Боже, во всей этой ситуации главное не спеть песню «Все решено за тебя».
1: Ой, друзья мои, пусть действительно радует вас встречи, возможно, с вашими музыкальными кумирами, в том числе пусть для вас поют песни и вторые половины, в том числе потому, как живая музыка и концерты доказано на уровне вообще здоровья, снижают уровень стресса и дарят заряд положительных эмоций. А можете сейчас прямо с нами попивать в нашем плейлисте и помните о том, что «Люди о людях» — рубрика классная.
0: Люди о людях.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, а вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 22 до 27 градусов тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: А вот так... И это десятка.
5: А вот так.
6: И уже 14.
4: А если так, уже 14,4.
5: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
7: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
8: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
9: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
8: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
10: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
11: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
12: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
13: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
14: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
15: Чего так напрягаемся?
16: Зачем тратить столько времени?
17: Зачем куда-то ехать?
18: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
19: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и +375 29

0: Самое доброе утро. В эфире Майская и Романенко.
1: Эх, друзья мои, вот только что в песенном формате прозвучала такая рекомендация от Базданюка Ивана. Делай то, что любишь, оставайся самим собой. И все говорят, слушайте, успех успешный – это когда ты остаешься самим собой в любой ситуации. Но кто-нибудь, когда-нибудь из вас, дорогие люди, задумывался, а что необходимо сделать, чтобы остаться самим собой? Нужно ли прикладывать к этому усилия? Кому-то, между прочим, очень даже нужно, чтобы оставаться самим собой. Вот человек просто не привык быть все время меняет маски, ну а другому для этого абсолютно ничего не стоит, чтобы оставаться самим собой. И только вот другой вопрос, что когда человек остается преданным себе во всякой ситуации, его не всегда таким безмасочным, я бы сказала, готовы люди принимать. Так вот, оставаться собой, что это значит, друзья мои? Это значит жить в согласии, мне кажется, все-таки со своими ценностями, со своими желаниями, со своими целями, возможности и обязательно не ставить для себя самоцель, оправдать ожидания других людей. Это очень важно. А еще, оставаясь самим собой, никогда не забывайте не только уважать себя, а еще и уважать окружающих вас людей. Вот сегодня, например, пришли на работу, коллеги принесли, вот коллега зевает с самого утра, ну не выспался человек, чашку кофе. И вот ставите и говорите: доброе утро, а я тебя уважаю.
2: Я не выспался, это меня щекочет просто там под столом, поэтому я такой: ах, точно! Ну, кто бы там ни был, друзья, вот продолжая тему маск, вот, кстати, моя дорогая Юля Майская, я тебе хочу сказать, сейчас вот среди зумеров-то стало очень даже популярно выражение лица под названием pout face, то есть вот эти вот deep face, значит, duck face, вот это вот утиное личико уже отошло на задний план, на передний план выходит именно pout face, как с английского переводится, надутое лицо, то есть это такой, знаешь, надутые губы, такой немножко провинившийся взгляд и безразличие, собственно, вот за этим сейчас я смотрю, молодежь в основном идет в интернет, копирует полностью поведение, популярность Сабрины Карпентер, Ким Кардашьян, Лили Роуз Депп, небезызвестной, между прочим, дочки самого капитана Джека Воробья. В общем, девчонки, знаешь, это вот представь такую ситуацию, как-то ты действительно провинился, или ты хочешь попросить какую-нибудь копеечку себе на телефон, либо денежку в виде наличных, чтобы там купить какую-нибудь новую кофточку, да, и вот так вот смотришь на своего молодого человека, ну, пожалуйста. Наверное, вот со стороны выглядит не очень, правда? Особенно, когда это делает мужчина.
1: Я вообще не понимаю, я вообще о чем ты говоришь, я немножко в другую степь ушла, вот сейчас мысленно. Я переместилась вообще в офисные...
2: Я зумером подошел.
1: К офисным работникам, которые сейчас едут на работу и, возможно, уже на старте дня заседают, вот, я не знаю, коллегиально решают какие-то вопросы к окончанию рабочей недели, и знаешь, когда, у тебя такой отек, ты отекла, ну же жарко лето, а я не отекла, я в тренде,
2: понимаешь? Слушай, обычно это очень хорошо помогает, когда ты не можешь принять какое-то окончательное решение, ты просто делаешь такое вот виноватое лицо, ну, пожалуйста, кто-нибудь за меня примите это решение.
1: Друзья мои, да. Надуть губы, по мне, это не в тренде. Быть умным человеком, успешным человеком, человек, который готов брать на себя ответственность, вот это для меня, Романенко, тренд. Скучно, но миллениалы, что поделаешь.
2: Это жизненно.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Ваша защита — наша цель. Ваша безопасность — наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны — это надежность, проверенная временем.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ». Хорошая мебель для уютных домов.
6: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
7: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
9: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Радио «Брест».

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Проверочка в пятницу подкатила. Романенко. И знаешь ли, проверять друг друга в пятницу, мне кажется, это особенный какой-то вайб. Ну вот и иногда, знаешь ли, ты когда отвечаешь на мои вопросы, я вот иногда прослушиваю твои ответы. Не знаешь, с чем это связано, вот бывает?
2: Вообще не знаю, с чем это связано. Я не знаю, с чем связаны твои вопросы мне. Я понимаю, что это рубрика, но иногда можно ее и избегать, потому что люди, между прочим, не выспались. А тут, понимаешь, какое-то мучение начинается.
1: Романенко, в общем, послушай, вот тебе какой вопрос не для мучения, а для быстрого ответа. Скажи мне, давай. Ты вот в самое ближайшее время какой бы навык хотел вот приобрести, освоить и так далее?
2: Слушай, это какая-то личная боль по поводу навыка. Знаешь, как говорит мой тесть, работать руками тебе надо научиться, дорогой мой человек. Ну вот, кстати, по его мнению, действительно, вроде орудия труда держать могу, а орудовать под большим вопросом.
1: Правда?
2: Правда.
1: Мне просто нужно так орудовать, чтобы люди думали, что ты не орудуешь, а на самом деле ты орудуешь, то есть надо там вот так все объяснить.
2: По мнению моего дорогого и любимого тестя, я должен уметь все.
1: Ясно, понятно. Ну, слушай, с другой стороны, мужчина должен уметь все.
2: Нет, это правда.
1: Поэтому как же я счастлива, что почти, я родилась белорусской все. Женщиной, понимаешь? Потому что мужчина – это ответственность. Мужчины. Это ответственность,
2: конечно,
1: колоссальная.
2: Конечно, конечно. Вот мой вопрос. Слушай, Юля, скажи, пожалуйста, вот какой подарок ты бы назвала для себя идеальным?
1: Так, знаешь что?
2: Загибай пальцы, Романенко.
1: Нет, нет, это был бы один подарок – путевка.
2: Путевка
1: куда-нибудь, абсолютно в любое место. Беларуси, может быть, куда-то за пределами и так далее. И вот это вот, здравствуй, Майская, вот тебе путевка в санаторий на 2 месяца.
2: И ты все, ж уже и как все, бы, да. И тишина, ты и дальше я... никого не слышишь все, и не видишь. Все,
1: и путевка, я такая просто
2: путевка,
1: абсолютно...
2: Путевка, чемоданы, Майская.
1: 100%. Да, и слушай, а подарочная путевка, это же вообще просто определенный вайб, правда?
2: Ох,
1: да.
2: Так что, наколдуй, наколдуй.
1: Если что,
2: Майская,
1: день рождения в феврале, да, имей в виду.
2: Не,
1: вопрос. Вопрос задан, ответ получен. Все, все понятно. Романенко, расскажи, если бы о твоей жизни снимали фильм, какого жанра он бы был?
2: Какого жанра? Психологический детектив с элементами хоррора. Иногда комедия.
1: Правда.
2: Возможно, драмы в конце, но до этого еще нужно дотерпеть.
1: Короче, да. Тяжелый фильм был.
2: Да, тяжелый фильм.
1: Да,
2: тяжелый фильм.
1: Я...
2: Нет, ну, в любом случае, какая-то вот комедия, какая-то комичная ситуация присутствовала бы 100%. Вот по поводу названия, наверное, не скажу. Подумаю. Давай подумаем. Я подумаю, я тебе потом отвечу.
1: Я у тебя даже не спрашиваю название, просто жанр. Все. Мне бы был такой фильм неинтересен, 100% тебе говорю, поэтому название не надо. Давай твой вопрос мне.
2: Так, вот я у тебя, кстати, спрашивал. Кто способен повлиять на твое мнение, вот все-таки взять и поучаствовать в каком-нибудь, не знаю, экстремальном виде спорта? Вот кто-нибудь может вообще в жизни это сделать, зная твое отношение к экстриму?
1: Мои дети.
2: Все-таки
1: 100%. Могут. Они могут повлиять, да, на мое финальное решение, который может оказаться и не финальным.
2: Мама,
1: а я думала, что оно было и финальным.
2: Мама, прыгай, я парашют заправил.
1: Мама может и все, абсолютно, друзья мои. Ну, вот это вот, знаешь ли, народное «моем абсолютно все» относится и к пятнице в том числе, друзья мои. Если еще не можете, не вошли в ритмы этого утра и старта нового дня, пятница, вдыхайте, выдыхайте и танцуйте под наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» пройдет в Бресте с 20 по 22 июня. Основные задачи предстоящего форума, приуроченного к масштабным памятным мероприятиям к 85-летию начала Великой Отечественной войны, это сохранение общей исторической памяти в союзном государстве, решение задач патриотического воспитания молодого поколения на основе исторического знания, развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к боевым и трудовым подвигам героических предков, формирование бережного отношения к историческому и культурному наследию, защита исторической правды, консолидация усилий Белоруссии и России по жесткому противодействию фальсификации общей истории. На форуме планируется проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок, на которых будут выработаны совместные заявления по противодействию фальсификации истории. В эти же дни в Бресте состоится 70-я сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России. Память о Великой Отечественной войне нужно сохранять в душе каждому, ведь наступит тот момент, когда рядом с нами не останется живых очевидцев той страшной трагедии. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич во время встречи в Бресте с коллективом предприятия «Анрекс». В стране реализуется широкий комплекс мероприятий по увековечению памяти о войне. В Брестской области традиционно проходят крупные международные и государственные проекты. Он также отметил, что развитие экономики напрямую связано с обеспечением стабильности и безопасности государства. «Очень многое зависит сейчас от стабильности функционирования нашей экономики. Об этом постоянно говорит президент. На сегодняшний день от того, как будет развиваться реальный сектор экономики, зависит не только экономическое благополучие нашей страны, но и ее военная безопасность», – добавил Игорь Брилевич. Поезд памяти отправится 22 июня из Бреста и завершит путешествие 4 июля в Минске. Пятый сезон проекта включает посещение мемориальных комплексов «Брестская крепость Герои», «Хатыни», комплекс на Мамаевом кургане, встречи с ветеранами, историками и государственными деятелями. Поезд памяти – это масштабный международный культурно-образовательный проект, инициированный Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В этом году почти 12 тысяч белорусских десятиклассников боролись за право представлять страну в проекте «Поезд памяти».
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня с 9 до 11 часов заместитель начальника Главного управления юстиции, начальник отдела правового обеспечения деятельности Брестского облсполкома Ирина Павловна Бельдейко будет проводить прямую телефонную линию по вопросам, входящим в компетенцию Главного управления юстиции. Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону в Бресте 26 98 35. Брестский государственный университет имени Пушкина 24 июня в 11 часов приглашает на ярмарку вакансий в рамках реализации проекта «Учись и работай». Вас ждут прямое общение с работодателями, быстрый подбор первого рабочего места, подработки по специальности в свободное от учебы время. Как сообщалось, в Беларуси запустили инициативу «Учись и работай», которая позволяет студентам получать опыт работы по специальности еще до выпуска, а работодателям заранее готовить кадры под свои потребности. В Брестском государственном университете имени Пушкина на своем примере показали, как выстроить сотрудничество с работодателями и студентами, где более 60% обучающихся совмещают учебу с работой по профилю, а по самым востребованным на рынке направлениям этот показатель достигает 90%. Сегодня в 15 часов в Брестском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Грозно грянула война», приуроченной к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Выставка знакомит с событиями первых двух месяцев войны, обороны Брестской крепости, областного военного комиссариата, Брестского железнодорожного вокзала. Экспозиция рассказывает о подвигах наших пограничников, летчиков и танкистов. Выставка основана на подлинных материалах из разных коллекций музея. Документальные и фотодокументальные, оружие и снаряжение, живописи и графики, ткани и одежды, предметов быта и других. Всего будут экспонироваться около 150 предметов. Выставка будет работать до 12 июля. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее новости компании и прогноз погоды. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21.00 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25. В Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Ну что, позади 2 часа эфира здесь, знаете ли, на самой любимой работе на свете. Я скажу это так, как у вас с этим складываются дела и обстоятельства, тоже рассказывайте, друзья мои. Мы напомним, что у нас есть, существует и для вас специально создана рубрика «Народная перекличка». Позывные все те же на манеже. Цифры следующие: 33 код 399-0011, номер нашего студийного вайбера. Он активен, чат для ваших сообщений тоже открыт. Присылайте, как зовут, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». А еще, конечно же, присылайте нам ответ на вопрос, а как планируете провести ближайшие выходные? Сегодня тема поста опроса, которую мы запускаем именно сейчас в рамках этого часа, будет звучать так: как планируете провести выходные? Потому что событийных моментов здесь, в городе над Бугом, огромное количество.
2: Да, действительно, количество большое, тем более интернет нам нисколечки не врет. Вы можете всегда познакомиться с актуальной информацией и проведением разного рода мероприятий именно там. Ну или оставаться вместе с нами на волнах радио Брест, ну и, конечно же, слушать самые актуальные новости. В общем-то, друзья, делитесь, пишите. Обратная связь у нас, как всегда, посредством студийного вайбера, номер которого плюс 375, код 33-39-920-11. Давайте все вместе подумаем, посчитаем, представим, каким он выглядит, ваш идеальный выходной день. Какие планы у вас впереди? Успели ли что-то для себя отметить? Мы будем рады узнать и, конечно же, поговорить с вами.
1: Ну, друзья мои, ближайшие выходные — это что? Конечно же, поезд памяти, который прибудет в Брест в скором времени. Это та самая знаменитая уже на весь мир, друзья мои, реконструкция, которая проходит в Брестской крепости. И множество событийных моментов. Это тот самый последний мирный день советский. Все это, безусловно, будет. Поэтому, конечно же, уверена, что вы не останетесь дома, а будете обязательно посещать мероприятия, друзья мои. И мы это сделаем вместе с вами, в том числе. Рассказывайте, как планируете провести ближайшие выходные. Возможно, это будет посещение Брестской крепости. А может быть, вы участник самой реконструкции непосредственно. Тогда хотелось бы понимать, кто вы. Ой, это очень интересно, правда. А может быть, вы, несмотря вот на все моменты событийные, которые проходят в Первом регионе, в Брестской крепости в том числе, будут проходить в ближайшее время, вы планируете, как и планировали ранее, поездку за город. Возможно, у вас там состоится какая-то семейная встреча. Это тоже так может быть. В общем, заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы запускаем пост-опрос. А как вы планируете провести выходные?

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Самое доброе утро, дорогие друзья, этой пятницы. Да, так или иначе, мы задаем старт и тон этого дня для того, чтобы подзарядиться в окончании рабочей недели, для того, чтобы поделиться своим классным настроением, друзья мои, и дать вам запал энергии на работу в текущую пятницу.
2: Да, действительно, не просто в текущую пятницу, а пятницу перед огромным количеством памятных мероприятий, которые пройдут у нас в Бресте. Собственно, ради этого мы с вами и решили провести пост-опрос и поинтересоваться у вас, наши родные радиослушатели, все-таки, как вы планируете провести выходные? Есть следующие варианты. Будете в Брестской крепости, в планах посещения поезда памяти, либо вы уедете за город. Ну, вот для напоминания действительно всем тем, кто только что присоединился, у нас в период с 20 по 22 июня, это как раз-таки предстоящие выходные, Брест станет центром памяти мероприятий, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. С этим вы можете ознакомиться как и благодаря сети интернет, так и благодаря нам. И, конечно же, оставаясь вместе с нами, вы как бы от новостей получаете, ну, такую полезную, важную, нужную информацию для того, чтобы распланировать свои предстоящие выходные.
1: Вы знаете, огромное количество людей, я смотрю по социальным сетям, действительно ставят для себя в приоритете, в том числе вот в ближайшие дни, это когда это 21 июня, это день воскресный, в окончании этой недели посетить поезд памяти. И он действительно прибудет вот в воскресный день 21 числа, и за 15 дней пребывания поезда памяти в нашей стране с экспозицией музея смогут ознакомиться жители 7 городов нашей страны. Это мы, город Брест, это Барановичи, Гродно, Гомель, Могилев, Витебск и Минск. Именно по такому маршруту будет курсировать поезд памяти, друзья мои. Конечно, особенно трогательно, что в год 85-летия начала Великой Отечественной войны поезд памяти прибудет в Брест 21 июня, прямо накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, друзья мои. И вместе с тем, это действительно уникальные события, и в этом году в проекте участвуют представители почти 20 стран. Именно поезда памяти завершится путешествие 4 июля в Минске, друзья мои. И, может быть, вы для себя оставите в приоритете, правда, посещение поезда памяти. Посмотрите, я была и не однажды, друзья мои, отстояла огромную километровую очередь для того, чтобы туда попасть. И это запомнилось, правда, навсегда.
2: Да, и обращая внимание в целом-то на вашу активность, ваши сообщения, которые вы оставляете на студийном вайбере, хочу сказать доброе утро и спасибо большое вам, Вячеслав, за сообщение. Итак, доброй летней пятницы, первый регион, идеальный выходной, вот, по мнению Вячеслава, это близкие, родные, люди рядом, а все остальное второстепенно, да?
1: Ну, может быть, вы планируете и так провести в кругу близких и родных в ближайшие выходные, и, может быть, вы ждете этой встречи, кто-то приедет у вас, может быть, из России, для того, чтобы вместе с вами посетить Брестскую крепость в том числе. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, запустили пост-опрос. А как вы планируете провести выходные? Голосуйте, итоги подведем в окончании часа.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 22 до 27 градусов тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Здесь можно было посоветовать, да, группе «Серебро», вот никогда не говори «никогда».
2: Это уж точно.
1: Вот это, знаешь, никогда, вот я не проведу выходные активно, потому что я устала в течение целой рабочей недели, я вообще никуда не пойду. А на самом деле, в ближайшие выходные здесь, у нас в городе Бресте, в Брестской крепости непосредственно, конечно, огромное количество мероприятий, друзья мои, многие из нас ждут эти события. В каком контексте? Конечно же, реконструкция, которая так или иначе состоится с 21 на 22. 2 июня, друзья мои, в связи с этим мы решили запустить пост-опрос в этом часе. А как вы планируете провести выходные? Ну и варианты ответов тоже так или иначе имеются. Возможно, вы, да, действительно будете на локациях в Брестской крепости. А может быть, вы посетите поезд памяти и тоже каждый год делаете это с большим удовольствием и трепетом в душе. А может быть, вы, друзья, поедете за город и тоже шли к этому событию для себя личному в течение целой недели.
2: А вот все-таки с поездки за город нужно уточнить, друзья, хотелось бы узнать, что это за место, какие люди будут вас окружать, какая компания, собственно, вместе с вами решила вот так вот, как раньше, тимуровцами собраться и отправить. А может быть, это все, знаете, как бывает экспромтом, вот вы запланировали просто поездку, не знаете куда, и кто-то из вас действительно вот возьмет, развернет карту на телефоне, тыкнет пальцем и скажет, едем вот сюда. Это тоже приятное путешествие, которым хочется узнать от вас лично, поэтому делитесь вашими планами. Студийный вайбер, как всегда, к вашему слугам, +375 код 33 39 00 11.

0: Реклама.
1: Ограниченная партия. Dongfeng Box за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Dongfeng Buy и по номеру А1-591-400.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши треки.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну что, друзья мои, мы так или иначе подходим к окончанию этого музыкального часа, и общались мы в этом часе, знаете ли, на тему очень даже актуальную. Очень активные выходные ближайшие будут у каждого из нас, и особенно, знаете ли, у тех, кто приезжает к нам абсолютно с разных стран. Люди, те самые пресловутые реконструкции, которые своей так или иначе игрой и участием в реконструкции лично мое тело доводят до состояния мурашек, друзья мои. Не могу я говорить об этом просто так, без кома в горле, но действительно событийные, важные моменты вообще для нашей страны в целом будут происходить в ближайшие выходные у нас здесь, в локации Брестская крепость. Культурный код, исторический код, который так или иначе встроен в нас, друзья мои, ну, без этого абсолютно никак. Мы сегодня решили пообщаться на тему, а как вы планируете провести свои выходные? Может быть, дожидались для того, чтобы так или иначе выехать за город с семьей? Но кто-то для себя ставил саму цель. Обязательно посещение поезда памяти, обязательно посещение реконструкции Брестской крепости и так далее.
2: Да, действительно, мы будем подводить итоги, но перед тем, как мы это сделаем, моя коллега Юля Майская вместе с нашим гостем обязательно это отдельной строкой проговорят еще раз с 10 до 11.00. Ну а сейчас, собственно, мы рады узнать, какие все-таки ваши планы на выходные, на эти предстоящие выходные. Проголосовало, кстати, 50% за вариант, что будут в Брестской крепости, остальные 50% в планах посещения поезда памяти. В общем-то, моя дорогая Юлия Майская, никто из Бреста не уезжает, все остаются здесь.
1: Ну, Романенко, лови мой вопрос тебе, расскажи, давай. А как ты будешь проводить эти выходные?
2: Слушай, я проголосовал, то действительно, я буду в Брестской крепости, у меня уже своя какая-то отдельная программа в голове выстроена, и, как всегда, это будет трепетно, как всегда, волнительно, ну и, конечно же, хочется посмотреть на невероятный масштаб, скажем так, данного события, поэтому я с трепетом жду этой даты, да.
1: Это невероятно. Вот сказал на всю Брестскую область и даже больше, потому что нас слушает и онлайн, в том числе, кстати, radiobrestfm.by. Из тебя видео, Романенко, из тебя видео.
2: 100%.
1: Однозначно для тех, кто условно не сможет добраться действительно до локации Брестская крепость, мы обязательно нашим подписчикам покажем твоими глазами, а что же ты мог, собственно, видеть. Итак, дорогие друзья, вот такое было общение. Кстати, пост-опрос, ВК, официальная группа. Обязательно заходите, мы сделали лишь промежуточный итог. Его подведение в течение дня пост будет у нас в ВК находиться, поэтому милости просим, дорогие люди. Но Романенко прощается, Майская ни в коем случае, по той простой причине, что в следующем часе в рамках с 10 до 11 у нас состоится полезный разговор на полезную, важную, актуальную тему. Кто будет, о чем поговорим, скоро узнаете. Оставайтесь с нами.
0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 200 о текущих расчетных банковских счетах со специальным режимом функционирования. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Документом утверждено положение о режиме функционирования таких счетов. Оно определяет в том числе основные требования к их открытию и закрытию, а также уточняет обязанности владельцев. Установлено, что специальный счет открывается независимо от наличия в банках решений о приостановлении операций по другим счетам владельца или постановлений о наложении ареста на находящиеся на них денежные средства. В обязанности владельца спецсчета включено ведение учета поступлений денежных средств, их возврат при необоснованном зачислении и возмещение в полном объеме в случае использования не по целевому назначению. Электронные ярмарки вакансий пройдут сегодня в Барановичском, Малорицком районах с 10 до 12 часов, в Пинске с 11 до 12 на специализированной интернет-площадке Государственной службы занятости. Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами Государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости. Доступ к ним для всех соискателей сохранится.
0: Новости.
1: Хоккейный клуб «Строитель» – 21-кратный чемпион Беларуси по хоккею на траве. Брестский клуб завоевал очередной титул в противостоянии с минчанами. Основное время матча завершилось в ничью, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались брещане 3-2. С выдающимся достижением команду поздравил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. В Бресте до 17 часов 5 августа вводится временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин по проезду к жилым домам номер 8 и номер 10 по улице Льянки-Купалы. Учитывайте ограничения при планировании маршрутов и выбирайте альтернативные подъезды к домам. Завтра в деревне Грушевка Ляховичского района пройдет 25-й районный праздник фольклорного искусства «Скрыниц Продвешных». В юбилейном фестивале, который по традиции пройдет на территории дворцово-паркового ансамбля «Грушевка», примут участие творческие коллективы из Ляховичского района и гости из других регионов Брещины. В программе конкурсные выступления творческих коллективов, гармонистов и припевочников, демонстрация старинных обрядов, мастер-классы по народным традиционным ремеслам, выставка-продажа работ ремесленников, выставка блюд национальной кухни, пленэр для художников. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 22-27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25. В Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: Полезный разговор.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Юля Майская, и сегодня в рамках полезного разговора состоится интересная встреча, интересная беседа. Прямо передо мной гость в студии прямого эфира, поэтому делайте громче, и мы сегодня поговорим с пользой. Превратить подростка в гражданина своей страны – задача не из легких, согласитесь, но это под силу не каждому, но под силу тем, кто работает в Республиканском образовательно-оздоровительном центре патриотического воспитания детей и молодежи Брестской крепости. О том, как подростков области и они сами могут здравиться в центре в период летних каникул, о ключевых направлениях работы Республиканского центра и системном подходе в работе и взаимодействии с той самой молодежью. Об этом и не только поговорим сегодня с пользой. Гость в студии Ольга Бурак, директор Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи в Брестской крепости. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, Ольга Васильевна, сегодня разговор, уверена, мы проведем с пользой, особенно старт летних каникул, а точнее первый месяц летних каникул уже так или иначе подходит к концу. Республиканский образовательно-оздоровительный центр патриотического воспитания вступает в новый этап развития, как мне кажется. Если еще недавно главным событием здесь был ввод в эксплуатацию спального корпуса, то сегодня уже можно действительно говорить о запуске полноценного образовательного процесса. Какой период стал важной вот вехой в развитии патриотического центра в масштабах вот в общем-то области?
2: Ну, наверное, самое важное — это то, какой путь прошел центр до своего теперешнего статуса. И мне бы очень хотелось, да, много-много раз поблагодарить ту команду, которая работала на протяжении очень многих лет в молодежном патриотическом центре, тех людей, которые создали его. Как известно, да, то есть молодежный патриотический центр был создан 3 июля 2018 года. Открыт он был, да, и очень долгий период времени, до 2026 года, он являлся филиалом Брестского государственного областного центра молодежного творчества. И в молодежном патриотическом центре реализовывались программы дополнительного образования детей и молодежи военно-патриотического и туристско-краеведческого профиля. И вы знаете, вот, наверное, на этой базе, когда была организована работа с учреждениями образования города Бреста, с учреждениями образования Брестской области при содействии и полном, помощи, да, Главного управления по образованию, была сформирована, наверное, вот эта вся общая специфика работы, были поставлены цели, задачи, которые вот реализовывались на протяжении этих многих лет. И вы знаете, вот за этот период, с 2018 по 2026 год, через центр прошло около 8 тысяч детей, которые прошли у нас обучение. Я уже не берусь говорить о том, сколько посетило наш центр российских делегаций, экскурсий, сколько было проведено. И все это было направлено на одно – гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. И в этом, наверное, и видится смысл работы и цель работы сейчас Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи, чтобы продлить все те традиции, которые были заложены, потому что остался работать тот коллектив людей, которые создавали его много лет назад и сейчас. Кто работает? Мы продолжаем, да, вот эти вот развивать программы дополнительного образования детей и молодежи военно-патриотического профиля, туристско-краеведческого профиля. Сейчас создана, не побоюсь этого слова, крутая база. И я очень благодарна за это и Петру Александровичу Пархомчику, и всем его заместителям, которые так или иначе принимали на разных этапах строительства участие в формировании информационной среды, строительства всего, то есть всем строительным организациям, которые сейчас, даже вот сейчас мы с вами здесь разговариваем, они работают, они строят и продолжают строительство, третьей очереди строительства, самой важной, самой объемной. Им всем за это большое спасибо. Почему? Потому что это наша общая цель.
1: Мы так или иначе говорим спасибо огромное всем людям на местах, которые прикладывали усилия и до сих пор это делают для того, чтобы сегодня патриотический центр стал и современной образовательной средой. И сейчас вы на словах доказали, что так или иначе каждый прикладывает к этому усилия. Ну что ж, об эффективной работе, о корпусах мы немного пройдем, да, в рамках разговора полезного, как функционирует, вот немного расскажем нашим радиослушателям об этом чуть позже, и это будет полезно и интересно. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня с пользой мы говорим с гостем программы в студии прямого эфира Ольга Бурак, директор Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи в Брестской крепости. Ну и сегодня он, Республиканский центр, наша гордость – это современная образовательная среда. А какие, Ольга, совместные усилия прилагаются для эффективной работы центра?
2: Ну, прежде всего, надо сказать о том, что вот мы сейчас в 2026 году уже можем говорить о том, что завершились две очереди строительства. Сейчас полномасштабно двигается вперед третья очередь строительства. И на данный момент уже сформирована жилая зона. Это введено в эксплуатацию общежитие на 200 спальных мест. И создана спортивная инфраструктура. У нас есть большое количество спортивных комплексов, площадок спортивных, обучающих кабинетов.
1: Мы об этом будем говорить еще и более подробно. Особое место, я знаю, в структуре центра занимают корпуса 1 и 2. Как они функционируют?
2: Ну, как я уже говорила, да, то есть сейчас на данный момент, вот если говорить, то создана спальная зона и два учебных корпуса. Это учебный корпус номер 1, где созданы учебные кабинеты по общеобразовательным направлениям. То есть у нас дети, которые будут посещать наш центр с сентября по май, они будут, вот как и в других образовательно-оздоровительных центрах Республики Беларусь, иметь возможность учиться по программам школьного цикла, чтобы не отставать от по учебным предметам, по программе, чтобы захватывать все те темы, которые они пропускают в школе, в своей основной школе, они будут у нас осваивать, потому что у нас вот есть возможность преподавать эти предметы, и у нас это заложено как в образовательно-оздоровительном центре. В рамках 15-дневной программы дети проходят обучение и по программе общеобразовательного цикла, и по программе дополнительного образования детей и молодежи, для чего создан учебный корпус номер 2.
1: Где... Этим летом, вот я знаю, что Центр патриотического воспитания в Брестской крепости принял первых воспитанников. Они побывали и в первом корпусе, и во втором корпусе. Сколько ребят уже смогли побывать в образовательно-оздоровительных сменах?
2: Ну, на данный момент, если учитывать тот факт, что первая смена к нам заехала 28 апреля, и уже в мае месяце у нас было две смены, и сейчас на данный момент у нас уже проходит вторая оздоровительная смена, летняя. В общем и целом наш центр посетило около 800 человек. Смены разбиты уже до конца 2026 года. У нас есть уже графики заездов. То есть Главное управление по образованию сейчас прорабатывает все основные документы вместе с нами, да, для того, чтобы охват детей учреждения образования Брестской области был максимальным. И если говорить об этом, то в центр, да, приезжают дети разные, но все они объединены, наверное, одной единственной особенностью. Эти все дети принимают активнейшее участие в гражданско-патриотическом развитии нашей страны. Это учащиеся военно-патриотических клубов, классов, каких-то объединений общественных. Мы рады всех видеть. И вот на этом и основывается вся та работа, которая проводится Главным управлением по образованию вместе с нашим центром.
1: Вместе с тем, какие образовательные программы для изучения предлагаются подросткам в период нахождения в образовательно-оздоровительном центре патриотического воспитания. Чему ребята могут там научиться?
2: Ну, прежде всего, знаете, мы когда вот формируем наши смены и общаемся с родителями вот в рамках летней сейчас оздоровительной кампании, мы всегда говорим так, что в нашем центре есть основная особенность. Он образовательно-оздоровительный, но всегда делается акцент на то, что программа дополнительного образования, которую осваивают дети, она имеет специфику, что это военно-патриотический профиль и туристско-краеведческий профиль, что дети будут очень активно заняты. И что день у них будет расписан в рамках режима дня от подъема до отбоя. Будут учебные занятия, будет спортивно-массовая работа, будет активная гражданско-патриотическая как-то деятельность, различного рода мероприятия, посещение кинотеатров, встреча со знаменитыми людьми. которые имеют колоссальнейший, да, профессиональный опыт и жизненный опыт, и много чего другого. И в основном, наверное, во главе угла у нас в центре это привитие детям основных принципов ЗОЖ, здорового образа жизни, спортивная активность и занятия по гражданско-патриотическому воспитанию и военно-патриотическому воспитанию.
1: Своего рода медицинская какая-то, вот медицинский аспект, первое оказание медицинской помощи и так далее, это тоже имеет.
2: То есть это все длится уже много-много лет, еще начиная с молодежного патриотического центра. У нас 4 фактически основных направления работы. Это гражданско-патриотическое воспитание детей, учитывая тот фактор, что центр находится на территории Брестской крепости. Это история подвига советского народа в период Великой Отечественной войны. Это история героической обороны Брестской крепости и, в принципе, становление белорусской государственности до современного этапа сейчас, на данный момент. Это такая допризывная подготовка, тактическая подготовка и обучение детей по программе первой помощи.
1: А вот с какого возраста и как можно попасть подростку в образовательно-оздоровительную смену в Республиканский центр патриотического воспитания детей и молодежи в Цитадели? Об этом поговорим совсем скоро.
0: Полезный разговор. Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Бресте непеременная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 22 до 27 градусов тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах.
4: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
6: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: Полезный разговор.
1: Итак, друзья мои, мы продолжаем общаться дальше. Да, сегодня полезный разговор, я уверена, для большинства родителей и, возможно, подростков, которые нас слушают в данный момент. Мы продолжаем общение. Гость в студии здесь Ольга Бурак, директор Республиканского образовательного, оздоровительного центра вместе с тем патриотического воспитания детей и молодежи в Брестской крепости. И с какого возраста и как можно, Ольга, попасть подростку в образовательно-оздоровительную смену в Республиканский центр патриотического воспитания детей и молодежи в Цитадели? Слушают нас, возможно, из района, с региона. И доступна ли такая возможность детям из региона и других стран в том числе?
2: Ну, конечно же, я бы вот, пользуясь случаем, приглашала бы всех к нам в центр в рамках летней оздоровительной кампании принять участие в наших сменах, которых в этом году запланировано целых 5. Сейчас на данный момент у нас уже прошла одна смена палаточного лагеря, одна смена стационарного лагеря, и мы активно набираем ребят на все оставшиеся смены. И если говорить о возрасте, то мы принимаем детей с 13-летнего возраста, с 13 до 17 лет. Формируем определенно уже, то есть, если мы говорим, что такая-то большая разбежка, да, между детьми 13 и 17 лет, у нас возрастные отряды, то есть дети младшего возраста – это одни отряды, дети старшего возраста – это другие отряды, и все мероприятия, которые запланированы, они, естественно, запланированы согласно возрастных особенностей. И спортивные мероприятия, и массовые мероприятия, и какие-то фильмы, все, если вдруг посещаются какие-то мероприятия, естественно, обращается внимание на возрастной ценз. А так, в общем и целом, мы готовы рассмотреть заявку от любого родителя, от любого ребенка. Единственное, надо всегда обращать внимание на медицинский допуск. Почему? Потому что у нас очень много спортивных мероприятий, у нас очень много мероприятий, связанных с тем, что это будет на силу, на выносливость, что влечет за собой, да, есть определенные особенности, если у детей есть какие-то ограничения по здоровью, то на это надо, конечно, обращать внимание. А так, в общем и целом, мы ждем всех.
1: А касательно питания, вот здесь тоже, если мы говорим про оздоровление, наверное, от питания не уйти никаким образом. То есть родители, которые желали бы отправить своего ребенка туда, в наш патриотический центр, четко должны уяснить для себя, что здоровое питание – это правильное питание.
2: Да. И вы знаете, я бы очень хотела... У нас в лагере, в нашем центре, в рамках летнего оздоровительного лагеря организовано пятиразовое питание. И это, за это спасибо, естественно, нашему, наверное, всем тем программам, которые реализуются у нас в рамках летнего оздоровления для всех детей, да, когда мы можем говорить о том, что мы можем полноценно, очень объемно приготовить детям хорошее меню, в котором есть и фрукты, и овощи, и все сбалансировано настолько, что это и здоровое питание, и полезное питание. Пятиразовое. Вот, так что и солнце, воздух, вода, да, и хорошее питание, спортивные нагрузки, и увлекательные мероприятия, учебные.

0: Занятия. Вот это вот все ждет каждого ребенка, который посетит наш центр этим летом.
1: Мы уже делали акцент на данном вопросе, но давайте более подробно все-таки обсудим, какая продолжительность образовательно-оздоровительной смены в патриотическом центре, рассчитан ли отдых детей, образование, воспитание патриотическое, обучение, оздоровление до конца учебного года, либо это и лишь летний период.
0: Ну, сейчас, на данный момент, как я уже говорила, 5 смен оздоровительных летних лагерей будет до конца августа месяца. У нас еще открыт набор на эти смены. Можно с нами связаться по номерам телефонов. Есть у нас в социальных сетях, все выложено, вся информация в общем доступе. Если эту информацию найдете, можете звонить, и мы на любой интересующий вопрос любого родителя мы ответим. А так, в целом, на весь, наверное, год до конца 2026 года у нас запланированы смены. Смена у нас длится 15 дней. Если мы говорим про стационарный лагерь, палаточный лагерь, смена длится 12 дней, немножко меньше, но это ничуть не отнимает того по насыщенности, какие будут мероприятия. То есть наши дети, которые приезжают к нам в смену, они не сидят, не лежат на месте, потому что у них нет на это просто времени. График работы и план работы составлен таким образом, что они иногда забывают даже родителям позвонить, хотя телефон выдается всего на полчаса каждый день.
1: Но когда общаться по телефону, если, например, есть у вас в центре уникальные стимуляторы, тренажеры, оснащен, да, центр наш в Брестской крепости, вот расскажите о них.
0: Ну да, в нашем центре установлены имитационные комплексы, симуляторы, такие как автотренажер КАМАЗ, автотренажер БТР и интересный тренажер, единственный в Республике Беларусь, это тренажер-парашютист. То есть это обучение детей первичным навыкам прыжка с парашютом, то есть чтобы ребенок, да, то есть если вкупе взять вот все эти наши тренажеры, плюс еще, если говорить, вот сейчас будет устанавливаться у нас современный оптико-лазерный тир, стрельба из различного вида оружия в оптико-лазерном тире, то есть это доступно для всех детей, людей, которые вот посещают наш центр. Это обучение практической стрельбе. На самом деле это очень интересно, познавательно для детей с точки зрения того, что это тренирует выдержку, тренирует выносливость, потому что, допустим, чтобы хорошо, правильно поразить все, допустим, цели, да, нужно пройти обучение, как правильно обращаться и все обращаться с оружием, все и все остальные этапы, это все у нас практикуется. У нас много занятий по всем направлениям, это и на имитационном комплексе КАМАЗ, на имитационном комплексе БТР. Детям очень нравится, они впервые садятся за руль транспортного средства и ощущают, наверное, всю ту ответственность, которую несет на себе человек, который управляет транспортным средством. Потому что, когда они управляют транспортным средством в потоке, и они видят этот поток через экраны, которые там установлены, некоторые расстраиваются, некоторые говорят, некоторым что-то удается как-то правильно сделать. И мы всегда радуемся любому успеху каждого ребенка.
1: Я думаю, что дети радуются возможности изучения всего того, что предоставляет наш центр в Брестской крепости, и тем более, когда это происходит именно в летний период, когда не нужно отвлекаться на учебу. Мы прервемся ненадолго, вернемся скоро, оставайтесь с нами.
2: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай. Шеринг.
6: Чатинг.
7: Стриминг.
6: Скроллинг.
7: Киссинг.
6: Лавинг.
8: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Полезный разговор.
2: Мы подходим к финалу нашего полезного разговора, и для многих, возможно, сегодня стало открытием, что дети Брестской области абсолютно все без исключения действительно имеют каждая возможность побывать в Республиканском образовательно-оздоровительном центре патриотического воспитания детей и молодежи в Брестской крепости в рамках оздоровительных смен. И это уникальная возможность. Ольга, расскажите о впечатлениях молодежи, которые уже побывали в образовательном на оздоровительных сменах в Республиканском центре?
3: Вы знаете, наверное, все зависит от того, в какой среде обучается ребенок. Потому что вот когда к нам приезжают ребята из областного кадетского училища или из военно-патриотических клубов и классов, которые есть у нас и в городе Пинске, и в городе Барановичи, да во многих городах Брестской области, для них наш режим работы, он понятен. Для ребят, которые попадают в наш центр впервые, они очень, скажем так, быстро подхватывают вот этот вот основной посыл, что у нас вот есть занятия по строевой подготовке, что у нас одно из основных мероприятий – это смотр песни из строя. Они включаются в процесс. Мне так интересно иногда бывает выходить и смотреть на детей у спального корпуса, когда они мимо тебя идут, маршируют и с песней в столовую, из столовой. И вот этот вот весь, наверное, комплекс мероприятий, которые у нас по гражданско-патриотическому воспитанию с определенными занятиями по дополнительному образованию, да, вот это вот все формирует, наверное, восприятие ребенка своей страны, своей жизни, своей значимости внутри нашей жизни, внутри нашей страны. И это самое основное, самое главное, да, это нам внести каждому ребенку, что самое, внести в уши самому, каждому ребенку, что самое основное и самое важное, это то, чтобы у каждого ребенка в душе оставался след после нашего центра, после Брестской крепости, что такое сохранение исторической правды, исторической памяти, и что такое настоящий патриот, который формируется, начиная с любви к родной земле.
2: Вот именно об этом, я уверена, да не уверена, знаю на 100%, вы рассказываете детям, своим воспитанникам в нашем центре, потому что мы имели возможность слышать отзывы самих ребят, на самом-то деле, которые побывали в образовательно-оздоровительных сменах в Патриотическом молодежном центре, и они рассказали, что вы лично проводили экскурсии по цитадели с рассказами о защитниках крепости, о первых днях войны и о том, как доставалась нашим прадедам великая победа. Александр Александрович Каркатадзе, директор мемориального комплекса, как-то отметил, что сегодня снова идет оборона Брестской крепости, но уже в ментальном плане. Как эта идея отражается, Ольга, в повседневной работе центра и в общении с детьми?
3: Ну да, я провожу экскурсию. Экскурсия называется «Мир и созидание. Связь времен и поколений». Вот я являюсь директором, да, Республиканского центра, но я все равно остаюсь педагогом этого центра. Я работаю с детьми напрямую. Я провожу экскурсии, я провожу занятия по первой помощи, потому что я инструктор по первой помощи, имею возможность заниматься с детьми, да. Я провожу им занятия по гражданско-патриотическому воспитанию, как и многие мои коллеги. Почему? Потому что сказать, рассказать, показать на местности все те объекты, о которых говорят в мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой», подчеркивают, рассказывают особенности этого места, а в этом году так это вообще, с учетом того, что центр находится на территории Кобринского укрепления Брестской крепости, где 22 июня 1941 года, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, и когда дети посещают вот эту вот казарму, которая переделана под общежитие, здание штаба 125-го стрелкового полка, здание казармы, когда они живут в этом месте, и когда ты им где-то шикаешь и говоришь: «Тихо, ходим, не бегаем и все остальное, призываем к тому, чтобы они еще раз и еще раз вспоминали, что за место и почему это место свято. Потому что здесь вся земля музей.
2: И я так понимаю, что именно в этом отражается идея вашей повседневной работы и ваших коллег.
3: Да. И я очень благодарна всем тем, кто принимает участие сейчас, принимал на разных стадиях строительства Республиканского центра, и кто будет еще принимать участие, кто привезет к нам своих детей, кто будет непосредственно помогать нам в реализации этой инициативу, да, которую поддержал президент, будь то студенты или какие-то молодые специалисты, которые придут к нам работать. Мне очень хочется, чтобы вся работа была направлена на наших детей, на продолжение наше, на наше будущее поколение, которые должны сохранить все то, что было создано, для того, чтобы передавать знания, умения, навыки, национальные традиции в дальнейшем, и чтобы вся эта работа была направлена во благо, во имя мира, во имя созидания, во имя будущего.
2: Ольга, спасибо за этот важный, в преддверии важной даты 22 июня и, правда, очень полезный разговор. Я напомню, что сегодня в программе была Ольга Бурак, директор Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи в Брестской крепости. Сегодня, как никогда, действительно важно сохранять память о героях и противодействовать попыткам переписать нашу историю. И в цитадели мы общими усилиями, да, возвели не просто центр, мы сохраняем нашу историческую... Да, памяти восстанавливаем исторические объекты, созидая будущее на прочном фундаменте традиций и ценностей. Ольга, еще раз вам спасибо и желаю вам отличного продолжения этого дня.
3: Спасибо.
2: Меня зовут Юлия Майская, услышимся в эфирах.
0: Полезный разговор. Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Как доложили президенту, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов. Технологическая дисциплина – фундамент. А некоторые тонкости и нюансы дают желаемую экономическую выгоду. Это, например, нестандартный рацион, особенности воспроизводства племенного стада, индивидуальный подход к каждой корове и другие тонкие вещи. В целом, как утверждают специалисты, важны две главные составляющие – качество кормов и генетика. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов подробно доложил главе государства о развитии животноводства в Беларуси. Ганцевичи приняли молодежный форум Брестской областной организации Белорусского союза женщин и молодежного совета при Совете Республики. Участницы форума встретились с представителями Ганцевичского райисполкома, поучаствовали в мастер-классах, обсудили актуальные направления для реализации молодежных инициатив. Также состоялась панельная дискуссия и посещение районного дома ремесел. Результатом форума стала подготовка концепции социального проекта для представления на республиканском конкурсе «Дявучий вянок миру».
0: Новости.
1: 22 июня в 12 часов Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В этот же день в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. В связи с проведением массовых мероприятий 21 июня в Бресте вводится временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин по улице Гоголя «Нечетная сторона» на участке от улицы Зубачева до улицы Советской с 17 до 18 часов. Учитывайте это при планировании маршрутов и по возможности выбирайте альтернативные пути. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора «Лайф». Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на «Лайфбай» по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 22-27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25. В Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 22-27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25. В Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай. Шеринг.
6: Чатинг.
7: Стриминг.
6: Скроллинг.
7: Киссинг.
6: Лавинг.
8: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
9: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Брест отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президенту Беларуси во время посещения молочно-товарного комплекса Яченко Белинтерген Агро в Узинском районе подарили корову джерсейской породы по кличке Муся, сообщает Белта. Одним из главных направлений деятельности компании является развитие племенного животноводства. В основном в Белинтерген занимаются разведением галштинской породы, но также начали размножать и джерсейскую породу. Представительницу последней как раз и подарили главе государства. Джерсейская относится к мелким породам коров молочного направления. Ее особенность в том, что молоко содержит большое количество жира и белка, а также отличается высоким содержанием белка А2. В то же время, благодаря небольшому весу для коров такой породы, нужно значительно меньше корма. В Бресте накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны появились новые тематические локации, инсталляции и декор, сообщает Белта со ссылкой на Брестский горосполком. В областном центре с 20 по 22 июня пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Оформление города посвящено не только памятной дате, но и встрече участников 2-го международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который Брест примет в эти дни, рассказали в горосполкоме. Одной из центральных локаций станет мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». На территории цитадели устанавливают сцену с огромным экраном.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестской крепости проходит совместная агитационно-пропагандистская акция «Единство в памяти, сила в подвиге». Мероприятие организовано Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Российской Федерации. В рамках акции состоится ритуал передачи частицы вечного огня от мемориала Брестской крепости в Центральный парк Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 27 дней. В этом году во время фестиваля будут представлены выставки академической живописи, прикладного искусства и фотоколлекции. По 3-4 выставки в день будут презентовать музеи Витебска во время масштабного форума искусств. Широко будет представлен классический жанр академической живописи. Интересным станет и творческий проект «Репинфест» – пленэр для молодых художников. По его итогам состоится выставка лучших авторских работ. Еще одним масштабным проектом станет выставка украшений и других изделий из серебра. Ее привезут из Омана и покажут в Музее истории частного коллекционирования. И в завершении новости компаний. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21 до полуночи скидка до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25. В Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: Всем здравствуйте, всем хорошего дня и отличного настроения. 12 часов и 7 минут. Продолжаем этот пятничный, яркий, солнечный, самое главное, летний день. 19 июня на нашем календаре. Вместе с вами на протяжении 3 часов эфирного времени дневная смена. Я ее ведущий Женя Филинович, и я желаю вам хорошего продолжения этого дня. Но день насыщенный, день яркий и, что самое главное, теплый. Синоптики обещают нам, ну, достаточно комфортную погоду, по крайней мере, подходящее под описание лета. И одного из самых приятных, приятных дат, если хотите. Да, ну, не самый разгар, но тем не менее. Достаточно теплая погода. Синоптики вообще на этот день обещали нам до 27 градусов тепла. Но подождем, пока что в Бресте уверенный 25+. Да, ну и в рамках этого дня. Я, конечно, желаю вам продуктивности, победы и, что самое главное, четко поставленных задач. Вот если задача четко перед вами поставлена, я уверен, что и результат появится также уже в самое ближайшее время. В самое ближайшее время узнаем новости, конечно же, обсудим все, что произошло в мире, самое интересное. Поделимся событиями, праздниками этого дня, узнаем, какие дополнительные поводы для радости существуют в эту пятницу. Вместе с вами окунемся в мир музыки, известных исполнителей и групп, будем подпевать громко-громко песни и в целом радоваться сегодняшнему дню. До 15.00 вместе с вами дневная смена на Радио Брест.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа». Это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Азгона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наша музыка.

Но на душе теплее не только, может быть, от капучино, да, но и от погоды за окном. Кстати, прогноз погоды на ближайшие сутки уже совсем скоро. Не пропустите, узнаем, что же нас ожидает уже в рамках выходных дней. Ну а пока узнаем, что в этот день произошло. Именно 19-й день лета, 19-й день июня. Сегодня самый счастливый день в году. Ну, я не знаю, почему именно на эту дату выпадает такой праздник. Вообще не стоит отталкиваться, наверное, исключительно от 19 июня, поскольку наверняка в жизни у каждого человека бывают, ну, прям несколько дней счастливых в году, может быть, недель, может быть, это был целый месяц счастливый, либо, возможно, целый счастливый год. Самое главное – это получать удовольствие, безусловно, от каждого мгновения, где бы вы ни находились. Возможно, это на работе, может быть, дома, в гостях, на природе, где угодно. А добавить счастливых моментов можно при помощи эфира на волнах «Радио Брест». День наблюдения за облаками, а также Всемирный день бабочек. Сказочный и немного невероятный праздник отмечается также День русалок. Всемирный день, ну, либо, хотите, праздник детского футбола и Международный день коробки. Ну, кстати, вот футбол и коробка, это же наверняка взаимосвязанные между собой вещи, если не идет речь про картон. Продолжаем. Что еще есть у нас сегодня в качестве праздника? Сегодня в Великобритании отмечается День поцелуев. Также летний праздник 19 июня отмечается День шлепок и День посадки деревьев. В Уругвае отмечается День бабушек и дедушек. У кого сегодня именины? Ну, здесь список также большой. Виссарион, Елисей, Ларион, Иона, Ефим, Паисия. Кстати, очень редко, я, наверное, никогда не слышал такое имя. Сафрон, Фёкла и Сусанна отмечает именины. Впервые была измерена окружность и радиус Земли. Это состоялось 19 июня 240 года до нашей эры. Настолько давно они узнали, что планета имеет форму шара, но не сказали ничего об этом Юрию Лозе. Так, состоялся первый в мире бейсбольный матч в 1846 году. Появилась первая версия онлайн-шутера Counter-Strike 1.0 в 99 году. Событий много на самом деле в рамках этого дня. Вот, например, в 1920 году была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. В вашей жизни есть какие-то праздники 19 июня? Если да, здорово, пишите нам об этом. Мы обязательно вас поздравим с этим событием в рамках следующего часа. Целый час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест уже совсем скоро. Поэтому отправляйте свои сообщения 399-2011 или смс-портал 9900.

0: Погода.
1: Информация о погоде на сегодняшний день от Брест-Облгидромета. Синоптики обещают нам переменную облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха в Барановичах сегодня 22-24, в Пинске 23-25 градусов, в Бресте сегодня до 27 градусов тепла.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 69 9 87 и плюс 375 29 514 90 31.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши песни.
6: Ты знаешь, этот год изменил многое.
7: И что же?

Леша Свик и Нилетто на волнах радио Брест композиции «Зеркала». Ну, вот как мы использовали зеркала в тот момент, когда были маленькими. Ну, помимо того, что мы в них смотрели, в те самые зеркала, пытались понять, есть ли этот мир зазеркалье, так еще и, конечно же, использовали их для развлечения. Особенно, когда у тебя дома есть какое-то домашнее животное в виде кота, и он не понимает, что это за отражение такое на стене, и с ним очень весело играть. Ну, или те самые солнечные зайчики пускали в лица друг другу, находясь на каких-нибудь занятиях, либо уроках. Ну, не знаю, современные дети знают ли по подобные варианты использования зеркал или нет, но если нет, тогда самое время ознакомить их вот

0: еще и с такой историей. 12 часов и 42 минуты в наших зеркалах только самые улыбчивые люди, то есть это вы, ну и те, кто вместе с нами путешествуют, например, в автомобиле на волне 104.8 FM здесь, в городе Бресте, нас найти либо споймать, как тот самый солнечный зайчик, очень-очень легко. А также на нашем сайте radiobrestfm.by и используя мобильное приложение Radio Player Беларусь. Мы вместе с вами продолжаем этот день, ну и наслаждаемся этой пятницей.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Давай в безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
2: Стриминг.
0: Скроллинг.
2: Киссинг.
0: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: А вот так! И это десятка!
5: А вот так!
6: И уже 14!
4: А если так? Уже 14,4.
5: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
7: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
8: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ-Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
9: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

продолжаем твою пятницу двигаться в такт музыки. Ну и хорошее настроение, безусловно, пускай сопровождает тебя на протяжении этого дня. Ну а вообще, ведь мы стоим уже на самом пороге буквально обеденного перерыва. И все работяги официально могут отправиться на заслуженный отдых. Да, вот секундочку, час перерывчика. Очень здорово провести время можно. Можно поспать, устроить какую-то себе обеденную сиесту. Можно пообедать и ничего не делать. А можно, откинувшись в кресле, просто закрыть глаза и слушать музыку. Или приветы на волнах Радио Брест. Ну а вообще офисным работягам официально прописали теперь, приготовьтесь, да, новость из 2005-го. Официально прописали тектоник. Значит, по словам врачей, всего 3 минуты активных движений руками, плечами, корпусом помогают взбодриться даже лучше чашечки кофе. В общем, расцениваем эту информацию как призыв к действию. Давайте прямо сейчас я вам включил музыку для того, чтобы вспомнить те самые движения. Да, такой мини-танец разгоняет кровь, снимает зажимы в шее, спине, заодно помогает переключиться между задачами и сбросить напряжение. Готовы двигаться? Поехали! Вспомнили движение? Разогнали кровь? Улыбнулись друг другу и в целом готовы продолжать этот день. А вместе с вами на волнах Радио Брест. Я, меня зовут Женя Филинович. Я желаю всем продуктивной пятницы, хорошего настроения и только самой лучшей музыки. Далее на волнах Радио Брест продолжение этого часа. Еще немного музыкальных комплиментов и хорошего настроения. И час следующий подразумевает под собой приветы, поздравления, самые добрые слова и признания.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко не является сторонником создания слишком крупных хозяйств и животноводческих комплексов. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Узинский район при посещении хозяйства «Белинтергенагро». Во время посещения хозяйства возникла дискуссия, какими должны быть животноводческие комплексы. Директор «Белинтерген» Иван Кыса считает, что комплекс должен быть минимум на 2000 голов. В этой связи у Александра Лукашенко есть свое мнение, которое он отнюдь не навязывает. «Я это слышу, не препятствую, но я не сторонник вообще чего-то большого объединения хозяйств. Люди у нас такие, они хотят видеть руководителя». Во-вторых, продолжил президент, огромные комплексы – это большие отходы. Александр Лукашенко подчеркивает, что он человек, болеющий за природу. В Бресте выбрали лучшего руководителя по военно-патриотическому воспитанию в области. В этом году на профессиональное состязание поступило 20 заявок со всего региона. Из них жюри отобрало 5 сильнейших педагогов для суперфинала областного этапа конкурса. За почетный титул боролись представители Бреста, Кобрина, Иваново и Брестского района. В творческих сценках финалисты не только продемонстрировали специфику своей работы, но и проявили креатив. Музыкальные номера, видеопредставления и яркие самопрезентации показали индивидуальность каждого участника.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Пинске реконструкция теплосетей на улице Завальной превратилась в археологические раскопки. При вскрытии грунта был обнаружен культурный слой, где сохранились остатки старинного деревянного строения с печкой и предметами быта, фрагменты битой посуды, металлические изделия, монеты и прочее. Историки не спешат делать выводы, но есть все основания полагать, что найденные артефакты можно отнести ко второй половине 17 века. Неожиданной археологической находкой стали фрагменты останков человека, найденные на пересечении улиц Завальной и Спортивной. В гостинице «Интурист» в Бресте сегодня открылась интересная филателистическая выставка «Мы помним». Экспозиция тематическая. Через марки, открытки, письма и даже памятные монеты можно проследить хронологию Великой Отечественной войны. При этом темы и экспонаты самые разные. Авиация, спорт, ценные бумаги, выпущенные в годы войны. Интерес вызывает коллекция марок, конвертов, открыток, телеграмм, рассказывающая о непосредственных участниках Великой Отечественной войны. Выставка работает по 23 июня. И в завершении новости компаний. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21 до полуночи скидка до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 27-29 градусов.

0: Самые прекрасные люди слушают эфир «Радио Брест». Помимо этого, они еще и самые красивые. Я в этом уверен. 13.13 на наших студийных. Есть секундочка загадать желание. Если успели загадать, очень здорово. Ну, если это повторяющееся желание. Вот. А если нет, ну, тогда подождем еще немного времени. И обязательно то самое желание загадаем уже в самое ближайшее от нас время. А в рамках этого часа ждем от вас сообщения, привет, самые добрые слова и слова поздравления. Ну, с какими-то событиями в вашей жизни, которые произошли 19 июня. Если таких событий имеются, обязательно отправляйте нам сообщение на номер Вайбера. Отправить очень легко. Его номер 399-2011. СМС-портал также ждет ваши сообщения 9900. Помните, что услуга платная и может оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. А поэтому имейте это обстоятельство в виду. На протяжении этого часа ваши самые добрые слова, самая лучшая музыка. Поэтому присоединяйтесь, будьте вместе с нами. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by или через мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без. Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Радио Брест.

Самая лучшая пора для того, чтобы быть влюбленным, это любая из пор года. И зимой, и летом, и весной, и осенью, в любое время можно посвятить себя этому чувству. Ну а также в любое время года можно прислать сообщение к нам на номер Вайбера или СМС-портала для того, чтобы мы озвучивали его в адрес любимых ваших людей. 9900 номер СМС-портала также работает на прием ваших самых добрых сообщений, и именно там есть сообщение. Здравствуйте, хочу поздравить с наступающим 50-летием моего дядю Игоря и пожелать ему всего самого хорошего. Племянница Катя подписала это сообщение. Ну а мы, безусловно, дядю Игоря поздравляем с наступающим большим праздником. Номер Вайбера также работает на прием ваших добрых слов. Здравствуйте, Радио Брест. Передайте, пожалуйста, приветик моей любимой супруге Иринке Владимировой. Пусть знает, что я ее люблю. Муж Эдуард. Так, передаю привет моей жене Ане и дочке Милане. Люблю вас очень, муж Рома. Так, и есть еще одно ваше сообщение. Здравствуйте, Радио Брест. Пожалуйста, передайте привет моей подруге Лене, Ангелине и всем остальным. Вы очень классные. Оля просит еще музыкальную композицию. Вдобавок, для хорошего настроения в эту пятницу давайте сделаем что-нибудь хорошее. Также для того, чтобы вы могли повеселиться, что называется, поднять даже, возможно, руки вверх, да, и впитывать в себя лучи этого летнего солнца. А еще одно сообщение только что прилетело от Татьяны. У моего любимого супруга Андрея день рождения. Поздравьте его, пожалуйста. Хочу пожелать ему здоровья, счастья рядом с его семьей, исполнения всех желаний. С любовью, супруга Татьяна, сын Кирилл и самые любимые дочки Катюша и Ксюша. Это большая семья у папы Андрея, да. Ну и, безусловно, сегодняшний день пусть наполнен будет не только праздничными словами, большим, огромным каким-то сюрпризом сладким. Возможно, это будет торт, либо какое-то любое другое из предпочтения Андрея. Ну и огромные воздушные шары. И подарок еще. Вот столько я желаю всего каждому из именинников этого дня. Продолжается эфир. 19-й день лета. Мы встречаем его вместе с вами в часе приветов и поздравлений. Вспоминайте, какие события в вашей жизни существуют и поздравляйте друг друга с этим радостным днем. I've been watching you.

0: Погода.
1: Итак, по сообщениям Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25. В Бресте сегодня до 27 градусов тепла. Что касается ближайших суток, синоптики обещают нам ночью небольшую, днем переменную облачность, без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха в Барановичах ночью 9-11, днем 25-27, в Пинске ночью 11-13. Днем 26-28. В Бресте ночью 12-14. Днем до 29 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Слушай наших.

0: Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Это первая порция ваших сообщений в рамках дневной смены. И еще одна заключительная порция. Она самая вкусная порция этих сообщений уже в вечерней смене на волнах Радио Брест 18:00 до 19:00. Это все немного погодя, а пока ваши сообщения. Здравствуйте, пишет нам Людмила. Хочу поздравить Ярудкевич Ольгу с днем рождения, пожелать ей счастья, радости, любви, исполнения всех желаний. А, это было сообщение от коллег по работе. Да, и от руководителя, между прочим, здесь небольшая еще сносочка. Ну, в общем, безусловно, поздравляем Олечку с днем рождения, пускай все обязательно и исполнится. Любимому мужу Паше Котову и доченьке Варваре огромный привет, я вас очень люблю. Это было от мамы Александры. Здравствуйте, Радио Брест. Поздравьте, пожалуйста, с прошедшим днем рождения. Масолова, наверное, правильно так фамилия, Алексея и Михаила. Ребят, желаю вам всего того, чего вы задумали. Пусть это свершится. Это было от Александра. Я понимаю, что ребята появились на свет в один день, и в целом они братья. В общем, ребят, ну, с праздником вас. Так, есть еще сообщение от Екатерины. Здравствуйте, Радио Брест. Шлем вам привет из Гродно. Едем домой с семьей из Белорусской пущи. Счастливые, но уставшие. Ну, вы знаете ли, да, Белорусская пуща, она, безусловно, выматывает. Но зато сколько эмоций, сколько впечатлений. Я надеюсь, что вы успели все посмотреть, по максимуму использовали, выжили все из этой поездки. Да, ну и с огромными впечатлениями возвращаетесь уже назад. Безусловно, Гродно, передавайте привет. Продолжаем час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Сегодня до 14:00 вместе с вами на одной волне и в такт с вашим настроением. Пускай все складывается на отлично. Всем, кто вместе с нами продолжает свой путь, находясь в автомобиле, вам тоже огромной удачи, успехов и легкости пути. Ну а если вы в рамках обеденного перерыва, если мы, точнее, застали вас в рамках обеденного перерыва, вам приятного аппетита.
1: Радио Брест.

0: Реклама. Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
1: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Белинтергенагро» обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране, передает Белта. Комплекс, на котором побывал президент, занимается молочным скотоводством. Здесь выращивают джерсейскую породу коров, у которых молоко высокой жирности, а также голштинскую. За счет строгого соблюдения технологий удается достигать высоких показателей надоев. Александр Лукашенко ориентировал на то, чтобы по примерам предприятия развивать мясное скотоводство в тех регионах, где затруднительно заниматься более сложным в технологическом плане молочным направлением. Брест принял международную акцию «Единство памяти, сила в подвиге», посвященную 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, передает Белта. Акция организована Министерствами обороны Беларуси и России. Специально оформленный поезд отправился по местам героических сражений от Москвы до Бреста. Сегодня в Бресте состоялся торжественный ритуал взятия пламени вечного огня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» для доставки в Центральный парк Вооруженных сил России «Патриот». В память о защите Родины ночью 22 июня будут зажжены 1418 свечей по количеству дней Великой Отечественной войны. Также сегодня стартовала военно-патриотическая акция «Письма потомкам». Столетию Великой Победы посвящается. Ветераны обратились к молодежи с посланиями, которые будут помещены в капсулы и вскрыты в 2045 году.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брестские таможенники установили факт незаконного перемещения через границу 20 изделий, представляющих культурную ценность. Изделие пыталась везти из Польши супружеская пара, следовавшая на своем автомобиле через пункт пропуска Брест. Граждане Беларуси выбрали для пересечения границы зеленый коридор, заявив, что перемещают только личные вещи. Среди них и были спрятаны 29 единиц посуды и столовых приборов из серебра, меди и цинка. Эксперт таможенной лаборатории определил, что 20 из направленных на экспертизу изделий, созданных более 50 лет назад, относятся к культурным ценностям. Общая оценочная стоимость предметов составляет порядка 10 тысяч рублей. Начат административный процесс. И последнее. В 7 районах Беларуси действует ограничение на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. В частности, посещение лесов ограничено в Брестском, Драгичинском, Жабинковском и Кобринском районах. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27, в Пинске ночью 11-13, днем 26-28, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 27 до 29 с плюсом.

14 часов и 8 минут. Продолжаем ваш летний день. Вместе с нами это пятница. На волнах радио Брест только с хорошим настроением и самой лучшей музыкой продолжается в вашей жизни. Присоединяйтесь к нашей компании, поскольку в рамках этого часа мы определим счастливца, кому достанется самый вкусный сертификат от кафе «Гараж». Здесь город Брест, Советская, 73. Забегайте обязательно к ребятам для того, чтобы попробовать новое летнее меню. И воспользовавшись ситуацией, конечно же, принять участие в нашем розыгрыше. Условия розыгрыша. Что нужно сделать? Куда присылать ответы? И какие это будут ответы? Уже совсем скоро узнаем, озвучим. Ну и узнаем имя счастливца сегодняшней недели, поскольку это будет финальный розыгрыш на этой неделе, когда мы определяем победителя в гаражной гонке. Еще больше музыки и только хорошие новости ожидают нас впереди, поэтому будьте рядом вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

Музыкальная композиция, вселяющая уверенность в каждого, кто ее слышит в этот момент. Да, надо быть непобедимым. Если уже достроились на победу, нужно, безусловно, идти до конца. Ну, а мы, безусловно, конечно, в каждый момент времени будем вас поддерживать и всячески болеть. В том числе, если вдруг вы надумали идти до победного финального конца в новом сезоне телешоу «Фактор бай». 16 июня по 13 июля в 9 городах Беларуси команда «Фактор бай» проведет живые прослушивания исполнителей для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор бай» и «Фактор бай 60+». Сегодня, 19 июня... И все, я на этом сбился. Да, сегодня 19 июня. Смотр проходит в городе Барановичи на улице Хейнала 8А. И на протяжении дня, безусловно, вы имеете возможность пойти и присоединиться к огромному количеству желающих попасть в этот телепроект. Президентам стоит спеть перед жюри без фонограммы и коротко рассказать о себе. Для тех, кто не сможет присутствовать на живых прослушиваниях, предусмотрена возможность подать онлайн-заявку. Для этого на официальном сайте белтелерадиокомпании news.by в специальном разделе нужно заполнить анкету, прикрепить к ней несколько фото и видеозапись акапельного исполнения одной композиции. Актуальную информацию о проведении живых прослушиваний можно найти на сайте Белтелерадиокомпании, а также в телеграм-канале news.by и на официальных страницах «Фактор бай» в социальных сетях. В общем, пробуйте себя, безусловно, идите до победного конца, ну а мы будем держать за вас вот эти вот музыкальные кулаки. Пускай все складывается на отлично, и эта пятница принесет вам только самые лучшие эмоции и только улыбки в рамках рабочего дня. Продолжается эфир уже совсем скоро, продолжается наша гаражная гонка. Что нужно сделать? Условия и, конечно же, имя победителя уже озвучим в рамках этого часа. Все узнаем и всех наградим.

0: Погода. Прогноз погоды на ближайшие сутки от Брест-Облгидромета. На Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27 градусов. В Пинске ночью 11-13, днем до 28 градусов тепла. В Бресте этой ночью 12-14, днем 27-29 со знаком «плюс».
1: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Радио

Эфир продолжается, и лето также продолжается. Вообще, лето в гараж – это время неспешных встреч, вкусной еды, каких-то уютных вечеров, да, вместе с потрясающим летним меню. Свежие салаты, сочные блюда, любимые напитки и та самая атмосфера, когда никуда не хочется торопиться. Хочется, знаете, запечатлеть этот момент. В Бресте кафе располагается на улице Советская, 73, в историческом центре города, с уникальным интерьером, граффити, утепленная терраса. Все это только для вашего хорошего летнего настроения. Так, ну а прямо сейчас разыграем сертификат на пиццу и напиток для слушателей Радио Брест. Что для этого нужно? Ну, для этого необходимо просто верно ответить на мой вопрос, который я уже озвучу совсем скоро. Ваша задача на номер Viber 399-2011 прислать нам верный вариант ответа на тот самый вопрос. Если стали первым, безусловно, победа за вами. В рамках этой недели вспоминали многое, в том числе про интерьер говорили, вспоминали еще о блюдах, ну и, безусловно, летнее меню также было перечислено нами. А вот прямо сейчас финальным, так сказать, аккордом поговорим про саму улицу Советскую. Ну, все мы в Бресте знаем, что это самое идеальное место для пеших.

0: Реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14,4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Возвращаемся в эфир. 14 часов 48 минут. И подводим итоги нашей гаражной гонки. Кафе на, по адресу Советская, 73. Здесь, в городе Бресте, историческом центре города, с уникальным интерьером, утепленной террасой и отличным летним меню. Свежие салаты, сочные блюда, любимые напитки и та самая атмосфера. Здесь можно спрятаться от городской суеты, встретиться с друзьями, провести семейный ужин, ну или просто насладиться теплым летним вечером. Возможно, во время обеденного перерыва также можно впитать в себя огромное количество самых положительных эмоций. Ну и в рамках этой недели мы участвовали в нашей гаражной гонке. Ну и сегодняшний вопрос, он был, знаете ли, больше на воспоминания какие-то, да. Поскольку вопрос мой был про саму улицу Советскую, ну и о том, что последняя реконструкция данной улицы была завершена, а вот в каком году должны были ответить вы. В 2009 году, поскольку это стало подарком к тысячелетию города... Да, и только верные ответы, безусловно, долетели к нам сюда на номер нашего вайбера 399-2011. И первый человек, кто первым прислал, даже, наверное, я еще не закончил говорить, мне кажется, в тот момент. Да, и эфир продолжался. И это был мальчик с красивым именем Кирилл. Он написал эту заветную цифру 2009, и именно ему, как победителю нашей гаражной гонки, достается специальный сертификат от кафе «Гараж» здесь, в городе Бресте, на Советской, 73, которым он сможет воспользоваться уже напрямую, например, даже сегодня. Ну, а всех остальных, безусловно, я призываю и дальше участвовать в наших играх, ну и побеждать. Да, а я на этом буду с вами прощаться. Только побед желаю в рамках этого дня. Ну и жду вас уже в понедельник в Радио Брест эфире с 12 до 15.00 для того, чтобы вы могли поделиться впечатлениями и эмоциями о прошедших выходных. Выходные начинаются, как известно, с пятницы, поэтому сегодняшний вечер также посвятите себе, компаниям, друзьям, близким родственникам, ну, либо запланируйте какие-нибудь поездки. Будет интересно узнать, где вы были и что интересного смогли посмотреть в рамках этого лета. Погоду обещают невероятную. Успей насладиться погодой и музыкой на волнах Радио Брест. Здесь в такт твоему настроению самые лучшие музыкальные композиции и только известные песни. А будь вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by. Также используй мобильное приложение Радио Плеер Беларусь. У меня на этом все. Пока. Хороших тебе выходных.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Белорусские следователи работают в Российской Федерации по уголовному делу по факту удара БПЛА по белорусскому автобусу. Об этом Белта сообщили в Следственном комитете. Сотрудники Главного следственного управления СК Беларуси совместно с коллегами из России посетили место атаки пассажирского автобуса, а также площадку, где хранится поврежденное транспортное средство для его визуального осмотра. Было проведено рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы оперативного характера, имеющие значение для расследования ведомствами уголовных дел и сбора доказательств совершенного преступления. Расследование уголовных дел продолжается. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» сегодня открыли выставку «Они были первыми», приуроченную к 85-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороны цитадели над Богом, передает Белта. Экспозиция развернулась в выставочном зале «Музей войны. Территория мира». Посетители могут увидеть около 140 предметов из фондов мемориального комплекса. В частности, представлено 60 карандашных и акварельных рисунков художника Виталия Фадеева. Он служил в гарнизоне «Брестской крепости» и запечатлел на бумаге своих сослуживцев, воинов разных национальностей. На выставке представлены также довоенные фотографии военнослужащих Брестского гарнизона. Выставку можно посетить до 10 августа.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Главный символ Брещины – зубр на трассе М1 теперь испускает пар из ноздрей на постоянной основе. Спецэффект срабатывает один раз в час. Чтобы путешественники могли поймать этот момент для фото и видео, запустили официальный сайт достопримечательности zubr1region.by. Там появился специальный таймер, который в реальном времени отсчитывает минуты до следующего выдоха гиганта. В скором времени великану планируют выбрать имя. И последнее. Специалисты отдела общественного здоровья Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья продолжают выездные информационно-образовательные мероприятия в рамках областного профилактического проекта «Мы за здоровый и безопасный отдых». Очередное мероприятие состоялось в Березовском районе в оздоровительном лагере «Березка». Детям в доступной форме рассказали о правилах личной гигиены, безопасном поведении на природе, профилактике кишечных инфекций, а также о мерах предосторожности при купании и пребывании на открытом воздухе. Для того, чтобы встреча запомнилась детям, профилактическая беседа была дополнена элементами интерактива. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27, в Пинске ночью 11-13, днем 26-28, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27, в Пинске ночью 11-13, днем 26-28, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама.
3: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Комитет Брест-Облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай.

0: хочешь отпуск или авто? Бери, хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси вводят административную ответственность для операторов за плохую сотовую связь. Новое положение вступает в силу сегодня и предусматривает наказание за нарушение оператором сотовой связи требований законодательства к охвату Беларуси услугами сотовой связи и их качеству в виде штрафа в размере до 1000 базовых величин. Вся информация о контроле за выполнением требований к сотовой связи аккумулируется в системе Хваля и доступна операторам для планирования мероприятий по устранению выявленных недостатков. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герои» прошла торжественная церемония обмена капсулами с посланиями ветеранов Великой Отечественной войны. Обращения адресованы белорусским и российским гражданам и посвящены будущему столетию Победы. Церемония состоялась на площади церемониалов в рамках совместной акции Министерств обороны Беларуси и России «Единство в памяти, сила в подвиге». В капсулах заключены слова ветеранов, прошедших войну и сохранивших для потомков главное свидетельство эпохи, память о цене мира, мужестве советского солдата и необходимости беречь историческую правду. Эти письма станут частью музейных собраний.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Абитуриентов, заинтересованных в получении высшего образования по специальностям бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономика и управление и государственный аудит на условиях целевой подготовки и желающих трудоустроиться в налоговые органы Республики Беларусь, приглашает до 20 июня обратиться в кадровую службу инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, с которой заинтересованы в заключении договора. В филиале Брестского областного краеведческого музея «Археологический музей Берестия» по 9 июля будет работать выставка одного предмета «Артефакт Берестия». Посетителям представлена колотушка для битья печи 13-14 веков, которая была найдена во время раскопок городища Берестия в 1980 году. Колотушки являются универсальными орудиями труда ударного действия. Их могли использовать в обмолоте сельскохозяйственных культур, разбивать комья глины, применять в деревообрабатывающих работах. Новости компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27, в Пинске ночью 11-13, днем 26-28, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Добрый вечер, добрый пятничный вечер, а еще добрый летний пятничный вечер. По-настоящему летний, по-настоящему погодный, по-настоящему позитивный. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие три часа я вместе с вами. Вместе с вами для того, чтобы мы успели за этот временной период успеть передать привет и поздравления, если случится с 6 до 7 вечера. А также узнать массу интересной и полезной информации. Сегодня расскажу вам по традиции в пятничный вечер, как лучше всего провести выходные с точки зрения, а именно по гороскопу. В 17:20 уступаю микрофон Антону Кравченко и его самым свежим и актуальным автоновостям. Также поведаю, почему же кошка игнорирует вас после возвращения из отпуска. Обида или стресс? Полезная информация для кошатников. Об этом и не только, более подробно в самое ближайшее время, в ближайшие три часа. Так что оставайтесь с нами. Добро пожаловать на борт. Всем будет хорошо, всем будет весело, потому что пятница, потому что вечер, потому что настроение должно подниматься. Поехали. А что у нас? Какое же настроение без хорошей музыки? Давайте посмотрим, чем будет радовать наш музыкальный плейлист. Совсем скоро это будет Риана и Unfaithful. Чуть пораньше. Кирилл Гуд, он же Лирик, вспомнит о таком явлении 90-х, как кассеты. А вот Робин Шульц и его хит «Эмберс» буквально через одну музыкальную композицию уже в ваших приемниках, не пропустите.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 90 17 и 26 97 18.
2: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши треки.

0: правила движения.
1: Итак, 16.24 на наших эфирных, и это рубрика «Правила движения». Рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облисполкома, и вот о чем они предупреждают сегодня. Спешится, чтобы остаться в живых. Почему риск на зебре не оправдан? Летом на дорогах много велосипедистов, электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Эти средства дарят свободу передвижения, ощущение легкости, но в то же время превращают обычный пешеходный переход в зону повышенного риска. Окажется, что пересечь дорогу на двух колесах быстрее и удобнее, однако именно эта иллюзия экономии времени чаще всего приводит к трагедиям. Давайте разберем несколько весомых аргументов, почему грамотный водитель СПМ или велосипедист всегда предпочтет пройти несколько метров пешком, ведя транспорт рядом. Главная опасность кроется в разнице масс и скорости. Автомобиль, даже двигающийся на разрешенной скорости в 50-60 км в час, обладает колоссальной инерцией. Водитель физически не способен мгновенно остановить машину. Когда вы выезжаете на переход на скорости 15-20 км в час, вы сокращаете дистанцию внезапно. Спешиваясь, вы превращаетесь в медленно движущийся объект, чья скорость сопоставима со скоростью пешехода. Это дает водителю дополнительное время, чтобы вас заметить и нажать на тормоз. Дорожное движение любит шаблоны. Водитель подсознательно считывает траекторию пешехода. Совсем иначе обстоят дела с двухколесным транспортом. Велосипедист может вильнуть, чтобы объехать ямку, привстать на педалях для ускорения или неожиданно затормозить, потеряв равновесие. Такие хаотичные движения сбивают с толку, а в стрессовой ситуации он может принять неверное решение. Когда вы ведете средство рядом с собой, ваши действия становятся читаемыми для всех участников движения, что и снижает риск ДТП в разы. Находясь на велосипеде или на платформе СПМ, вы вынуждены концентрироваться на равновесии, особенно если на дороге есть мелкие камни или мокрая разметка. Ваш взгляд сужается, вы следите за колесом, а не за обстановкой вокруг. А вот, сойдя с транспорта, вы поднимаете голову и получаете панорамный обзор. Вам становится видно не только машину, которая едет прямо, но и те автомобили, которые поворачивают направо или налево, часто не замечая, кстати, тогда велосипедистов в слепых зонах зеркал. Особенно это актуально для крупногабаритных фур и автобусов, у которых зона рядом с кабиной является абсолютно мертвой для обзора. И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. И это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 27-29 градусов.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах.
9: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Слухай наших.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест»

0: 229-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
1: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
3: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 16:51, и прямо сейчас информация для любителей усатых, полосатых и пушистых. Я говорю про кошатников. И информация на тот самый случай, когда ваш отпуск закончился, а кошачий только начался. Да-да, я говорю про то чувство, когда мы приходим домой с чемоданом и морем впечатлений, а нас встречают, ну, даже не знаю, спиной или, в лучшем случае, презрительным взглядом из-под шкафа. Мы только что вернулись, бросили чемодан, а наш пушистый брат меньший ведет себя так, будто мы его предали, продали и купили на эти деньги новую машину. Почему кошка игнорирует вас после отпуска? Это обида или у нее реально стресс? Давайте разбираться. Многие из нас сразу лезут обниматься, суют любимому Бартику колбасу и начинают сюсюкать. А зря, потому что в 80% случаев это не «ты меня бросил, я тебя не прощу», это чистый неподдельный расчет. Запомните, кошки — это не собаки. Собака вас простит минут за 5, а кошка, она как бывшая, она помнит, но делает вид, что ей все равно на самом деле. Научно доказано, что когда мы уезжаем, кошачий мир рушится. Нет, не потому что она плачет в подушку, просто ее маршруты патрулирования и территории нарушаются. Вы пропали, она перестроила карту. Вы появились, а кошке снова нужно все перестраивать. Это стресс из-за смены графика, а не из-за того, что ее, ну, скажем так, не взяли в Турцию. Но есть и вторая сторона медали. Обида. У кошек она тоже есть, да-да, но длится она ровно до тех пор, пока вы не откроете консервы. Специалисты говорят, кошка вас не игнорирует. Она вас, скажем так, для себя перезагружает. За время вашего отсутствия она научилась жить по-другому. Она вставала в 5 утра не потому, что хотела есть, а потому, что ей было скучно. Она разговаривала с цветком на подоконнике. И тут появляетесь вы со своим кис-кис и нарушаете ее дзен. Поэтому, друзья, главный совет вечера. Не стоит лезть к ней в первую минуту. Да, как бы нам ни хотелось. Пройдите в комнату, шуршите пакетом, но делайте вид, что вы просто вместе сосуществуете. Дайте кошке возможность прийти самой. Если я подошла и потерлась о ногу, ура, вы принята обратно в семью. Если демонстративно ушла в другую комнату, значит, вы пока что в черном списке, но до первого кормления. И вот тут важно, чтобы реабилитироваться, не нужно тащить кота на ручки. Возьмите любимое лакомство и просто положите на пол и отойдите. Сделайте вид, что это, ну так, случайно упало. Ваша задача — вернуть доверие через желудок, а не через объятия. Это же кошка, а не плюшевый мишка. Оставаемся с нами в эфире, не дайте кошке сесть вам на шею буквально. Ну и не переключайтесь, до встречи в следующем часе.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Делегации стран СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки приедут в Брест на международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который пройдет 20-22 июня в Бресте. Об этом Белта сообщили в пресс-службе парламентского собрания Союза Беларуси и России, который выступает организатором форума. В центре обсуждения будут актуальные вопросы сохранения общей исторической памяти, задачи патриотического воспитания молодого поколения, развитие гражданственности и патриотизма. Патриотизма молодежи, воспитание уважения к боевым и трудовым подвигам героических предков. В Институте истории НАН Беларуси рассказали подробности об артефактах, найденных в центре Пинска. Когда начали проводиться земляные работы, у нас было подозрение, что сможем зафиксировать остатки деревянной застройки XIX века. Однако оказалось все более глубоко. Рабочие выкапывали котлован и обнаружили, что попадаются фрагменты культурного слоя, остатки битой посуды, а в профиле стенки идет очень интересный объект. Когда мы приехали сюда с этим разбираться, поняли, что по факту имеем вторую половину 17 века. У нас идет остаток строения с печкой, которая располагается на значительной глубине, и подпечная яма заполнена различного рода артефактами. Это фрагменты битой посуды, металлические изделия, рассказали в Институте истории НАН. Благодаря исследованиям археологи сделали вывод, что данный участок был точно заселен со второй половины 17 века, и Пинск разрастался по направлению к современному железнодорожному вокзалу.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Министерство по налогам и сборам по Московскому району Бреста напоминает о необходимости продления субъектами хозяйствования срока действия сертификата электронной цифровой подписи. При заблаговременном продлении срок действия текущего сертификата сохраняется, а также становится доступной услуга дистанционного продления. Информация об услуге дистанционного издания сертификата индивидуального предпринимателя и юридического лица с использованием действующего сертификата размещена на официальном сайте Национального центра электронных услуг в разделе «Сертификаты ЭЦП и носители». Дополнительный атрибутный сертификат для ФСЗН не издается. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомит Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью от 12 до 14. Днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Шодрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Шодрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Шодрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375 29 188 76 76.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На эфирных. Рад приветствовать вас на наших волнах, особенно всех тех, кто закончил свой рабочий день, вместе с ним еще и рабочую неделю, движется по дороге домой. Ну что ж, зовут меня Алексей Лихович, и, кстати, я прошу, если вы за рулем, да и не за рулем тоже, соблюдайте все правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые движение по дороге затрудняют, обязательно сообщайте об этих факторах нам на наш студийный вайбер 3990011, код оператора 33. Таким образом, становитесь нашими дорожными корреспондентами. Вот именно так поступил и поступает так каждый день именно наш постоянный дорожный корреспондент. Его зовут Сергей. Вот о чем он нас предупреждает сегодня. В 17.02 вот о чем он написал. Зубачева, улица Зубачева, город Брест, не работает светофор. Кстати, перекресток, улица Зубачева-Машерова, ДТП, я надеюсь, это со светофором никак не связано. И светофор в целости и сохранности просто выключился. А также спуск с Березовского моста на улицу Пионерскую, ДТП в левой полосе. Вот, как нам подсказывают, это до сих пор актуально. Ну что ж, спасибо большое нашим дорожным корреспондентам. Низкий поклон всем остальным рекомендую, особенно в этот пятничный вечер, в такой, скажем так, прайм-тайм на наших дорогах, обязательно воспользоваться этой информацией при построении своих маршрутов. В ближайшие два часа мы с вами успеем передать лучшие приветы и поздравления. С 6 до 7, конечно же, это произойдет. Час приветов и поздравлений его никто не отменял. Также в этом уже часе я вам поведаю о том, как лучше всего провести выходные по гороскопу. Да, гороскоп для каждого знака зодиака на грядущий уикенд с меня во второй половине этого часа. А вот уже совсем скоро, в 17.20, я с огромным удовольствием уступаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Сегодня вы узнаете, как будет выглядеть новое поколение A6 Allroad от Audi. И, конечно же, еще вторая новость о том, благодаря каким китайским технологиям Nissan Skyline создали вдвое быстрее. Об этом более подробно вместе с Антоном Кравченко примерно в 17.20 «Приемники громче». Так, еще информация о дорожных корреспондентах. Город Брест, ДТП на Горбатый мост от больницы. Закрыт проезд у нас там. Также мостовая не работает, светофор, коллапс, регулировщика нет. Так, не работает светофор, республиканская плюс спортивная. Ну что ж, вот такая информация. Всем хорошей дороги, без пробок. Вот, и пользуйтесь этой информацией, чтобы этих самых пробок, конечно же, не было. Что у нас в музыкальном эфире? Здесь совсем скоро Daniel Pearl Potter и Crazy All My Life. Чуть пораньше Вэд Стейс, Левицкая, No Looking Back. Сэм Фелти, The Norma Jean Martin, Into the Stars, буквально через композицию, рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ограниченная партия. Донфэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Донфэнбай. И по номеру А1-591-400.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
7: Давай безлимитный гейминг.
8: Давай. Шеринг.
7: Чатинг.
8: Стриминг.
7: Скроллинг.
8: Киссинг.
7: Лавинг.
9: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
10: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от Хавейл. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Хавейл. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Хавейл в автоцентре Атлантам Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
11: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
12: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Audi представила новое поколение A6 Allroad и Nissan Skyline создали вдвое быстрее благодаря китайским технологиям. Компания Audi представила новое поколение A6 Allroad. Универсал повышенной проходимости получил массу инноваций. Главная фишка – пневмоподвеска с диапазоном регулировки в 55 мм. Она сама подстраивается под дорогу и автоматически меняет клиренс. Второе новшество – это полноуправляемое шасси. Так, на скорости до 60 км в час задние колеса поворачиваются на 5 градусов в противоположную сторону, что уменьшает радиус разворота. На более высокой скорости разворот составляет 2 градуса, но уже в ту же сторону, что и передние колеса, для большей устойчивости. Также впервые в истории модели появился подключаемый гибрид. Он состоит из 2-литрового TFSI и электромотора, которые в сумме выдают 367 лошадиных сил. Запас хода только на электротяге составляет до 95 км. В салоне появился голосовой помощник с интеграцией ChatGPT. Он отвечает на вопросы, используя данные из руководства, а также постепенно изучает привычки водителя. Компания Nissan сократила время разработки нового Skyline более чем в 2 раза. Если изначально планировалось потратить на это 55 месяцев, то реально модель создали за 26 месяцев. Секрет кроется в технологиях китайского партнера Dongfeng. Японская компания переняла опыт использования искусственного интеллекта и цифровых инструментов на этапе проектирования. Презентация обновленного Skyline запланирована на декабрь этого года. Теперь Nissan намерен выпускать новые модели каждые 30 месяцев, что вдвое быстрее, чем раньше. Возможно, именно этот переход на новые технологии поможет Nissan выправить финансовую ситуацию после падения продаж по всему миру. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 27-29 градусов.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от Havail. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Havail – интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Havail в автоцентре «Атлантом Запад». Запись на тест-драйв на сайте atlantomzapad.by и по номеру 777-5252.
6: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
9: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
10: А вот так! И это десятка.
11: А вот так?
12: И уже 14.
10: А если так, уже 14 и 4.
11: Так это рыба.
10: Нет, это альфа.
13: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
14: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
15: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
16: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
15: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 тысяч рублей на руки. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Социальный пакет. Бесплатное медицинское страхование. Обучение на производстве. Возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
15: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На дороге домой движемся. А что у нас на дороге, особенно на дорогах города Бреста? Итак, внимание, Варшавское шоссе от ОМА до улицы 28 июля. Есть у нас затор. Спасибо большое, Сергей. Ну а мы продолжаем, и прямо сейчас пришло время узнать, какими будут грядущие выходные 20-го.

0: Прилив сил и уверенности. Это отличный день, чтобы завершить дела, которые вы давно откладывали, насладиться отдыхом. В воскресенье доверьтесь своей интуиции и не бойтесь заявлять о своих желаниях. Вселенная вас услышит. Тельцы, суббота потребует от вас осторожности в общении и финансовых вопросах. Избегайте импульсивных решений и не поддавайтесь на провокации. В воскресенье ваша самооценка получит мощный импульс к росту, и вы сможете почувствовать свою истинную ценность. Хороший день для планирования финансовых целей. Близнецы, будьте предельно осторожны со словами и документами в субботу. Одно необдуманное обещание может привести к проблемам, а риски стать жертвой обмана или манипуляции особенно высоки. Воскресенье же принесет вдохновение и новые идеи. Используйте этот день для составления планов на будущее. Раки, суббота дарит вам потрясающую энергию для новых начинаний и реализации давних проектов. Однако в воскресенье стоит немного замедлиться, чтобы не растратить силы попусту. День летнего солнцестояния особенно благоприятен для вас. Прислушайтесь к внутреннему голосу и проведите время в кругу семьи. Львы, суббота – ваш день. Венера подарит вам ощущение счастья и гармонии в личной жизни. Приятные сюрпризы и романтические вини возможны в любой момент. В воскресенье хорошее время подумать о своих привычках и начать избавляться от того, что вас тормозит. Девы, суббота – день вашей силы. Луна в вашем знаке дает ясность ума и энергию. Это идеальное время для наведения порядка в делах и примирения с теми, с кем есть недопонимание. В воскресенье позвольте себе больше отдыхать и не берите на себя лишней работы. Это был гороскоп для первой половины зодиакального круга. Остальные услышат предсказания буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок, так что дождитесь.
1: По дороге домой. Наши песни.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Imclive Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclive. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу
4: и объявляет распродажу экспозиции.
3: Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. Пинск Древ. Хорошая мебель для уютных домов.
4: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
5: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
6: Пусть за шашлычок.
7: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
8: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: «17.51» на эфирных. Время продолжать рассказывать вам о том, как лучше всего провести грядущий уикенд по гороскопу. И на очереди у нас вторая половина зодиакального круга. Ее открывают весы. Итак, весы. В субботу вас ждет облегчение в отношениях с партнерами и коллегами. Груз старых обид спадает и наступает период гармонии. Воскресенье – это время для отдыха и восстановления сил. Позвольте себе побыть зрителем, а не активным участником событий. Скорпионы. В субботу вам необходимо навести порядок в своем распорядке дня, чтобы справляться с нагрузками. Фиксированное время для отдыха поможет сохранить ясность мысли. В воскресенье не ждите, что окружающие прочитают ваши мысли. Если вам нужна поддержка, скажите об этом прямо, но мягко. Стрельцы. Суббота идеально подходит для отдыха и сна, чтобы снять накопившийся стресс. В воскресенье вас ждут приятные романтические моменты и тепло близких. Это день, когда вы почувствуете, где ваше место, и наполнитесь вдохновением для творчества. Козероги. В субботу вас ждут неожиданные дивиденды за ваше упорство. Однако будьте осторожны с денежными вопросами и советуйтесь с партнером перед тем, как принимать решение. В воскресенье сосредоточьтесь на своих целях и не позволяйте окружению сбить вас с пути. Водолеи. В субботу ваша личная жизнь будет бурлить и даст вам сил даже для решения кризисов. В воскресенье в отношениях царит полное доверие, что позволит вам чувствовать себя легко и свободно. Хороший день для творчества и нестандартных решений. Ну и, наконец, рыбы. В субботу вы можете стать жертвой обмана или манипуляции, особенно если вас просят о помощи или обещают выгоду. Придерживайтесь четкого плана и проверяйте всю абсолютную информацию. В воскресенье ваш звездный час для счастья, особенно в вопросах дома, семьи и исполнения желаний. Вот такой гороскоп на выходные ожидает нас. Пусть все хорошее сбудется, а плохое ни в коем случае не испортит настроение. Но что могу сказать безо всяких гороскопов и предсказаний, это то, что следующий час точно будет самым теплым, душевным, интерактивным, потому что он час приветов и поздравлений. Если у вас есть желание поделиться хорошим настроением со своими родными, близкими, друзьями, передать им привет, признаться в любви, передать просто с чем-нибудь обязательно поздравить, если есть такой повод, а повод всегда, поверьте уж мне, найдется, то смело прямо сейчас начинайте пользоваться нашими эфирными контактами. Наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Именно эти координаты ждут ваши сообщения, дабы я с 6 до 7 вечера в обязательном порядке озвучил их в эфире. Пишите, не стесняйтесь. До встречи в следующем часе.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С 20 по 22 июня Брест будет принимать второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Форум, приуроченный к трагической дате, 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны, соберет в Бресте парламентариев, историков и молодежь двух стран. В современных реалиях этот диалог имеет ключевое значение для консолидации усилий Беларуси и России по защите исторической правды и противодействию фальсификации общей истории. В центре внимания участников защиты исторической правды и сохранения памяти в союзном государстве, патриотическое воспитание молодежи на основе реальных исторических знаний, воспитание уважения к боевым и трудовым подвигам предков, бережное отношение к общему культурному наследию. В рамках форума пройдут пленарные заседания и дискуссионные площадки, на которых будут выработаны совместные заявления. Кроме того, в эти же дни в Бресте состоится 70-я сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России. Патриарх Кирилл 20-22 июня посетит Брест. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Белорусскую православную церковь. Как ожидается, святейший владыка прибудет в Брест в субботу. В день Собора белорусских святых предстоятель Русской православной церкви совершит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста. Ранним утром 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» патриарх Кирилл примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Брест принял международную акцию «Единство памяти. Сила в подвиге», посвященную 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, передает Белта. Акция организована Министерствами обороны Беларуси и России. Специально оформленный поезд отправился по местам героических сражений от Москвы до Бреста. Сегодня в Бресте состоялся торжественный ритуал взятия пламени вечного огня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» для доставки в Центральный парк Вооруженных сил России «Патриот». В память о защитниках Родины ночью 22 июня будут зажжены 1418 свечей по количеству дней Великой Отечественной войны. Также сегодня стартовала военно-патриотическая акция «Письма потомкам. Столетию Великой Победы посвящается». Ветераны обратились к молодежи с посланиями, которые помещены в капсулы и будут вскрыты в 2045 году. В этих письмах три главных завета – помнить правду о войне и ухаживать за мемориалами, беречь мир как величайшую ценность и созидать.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Ганцевичи приняли молодежный форум Брестской областной организации Белорусского союза женщин и молодежного совета при Совете Республики. Участницы форума встретились с представителями Ганцевичского райисполкома, поучаствовали в мастер-классах, обсудили актуальные направления для реализации молодежных инициатив. Также состоялась панельная дискуссия и посещение районного дома ремесел. Результатом форума стала подготовка концепции социального проекта для представления на республиканском конкурсе «Сидя вот шевянок миру». Имена 60 защитников Брестской крепости были установлены за последние 5 лет. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе комплекса «Брестская крепость-герой» Елена Митюкова. В этом году на одной из мемориальных плит было увековечено имя бойца, который все эти годы числился пропавшим без вести. Сержант противотанкового артиллерийского дивизиона Григорий Филатович Манкин, уроженец Смоленщины, погиб в первый день войны при обороне Брестской крепости. Но все послевоенные годы, несмотря на многочисленные свидетельства однополчана его гибели, мы не могли увековечить имя этого человека, поскольку фамилия его была указана неправильно. И только в прошлом году, когда была получена архивная справка, мы смогли это сделать. Его имя уже 264-е на плите мемориала среди тех, кто погиб близко крепости. И это документально подтверждено, отметила Елена Митюкова. Хоккейный клуб «Строитель» – 21-кратный чемпион Беларуси по хоккею на траве. Брестский клуб завоевал очередной титул в противостоянии с минчанами. С выдающимся достижением команду поздравил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. «Ваше уникальное достижение – это результат колоссального труда каждого спортсмена, мудрости тренерского штаба и системной работы всего клуба. Вы не просто защитили чемпионское звание, вы подтвердили статус самого титулованного и легендарного коллектива нашей страны». трещина гордится вашими успехами и тем вкладом, который вы вносите в укрепление спортивной славы нашего региона, говорится в поздравлении. И последнее. Главный символ Брещины – зубр на трассе М1 теперь испускает пар из ноздрей на постоянной основе. Спецэффект срабатывает один раз в час. Чтобы путешественники могли поймать этот момент для фото и видео, запущен официальный сайт достопримечательности zubr1region.by. Там появился специальный таймер, который в реальном времени отсчитывает минуты до следующего выдоха гиганта. В скором времени великану планируют выбрать имя. Есть идеи, чтобы в будущем зубр-исполин смог издавать рык. Также в этой локации намерены построить кафе. Таким образом, концепция получит свое завершение. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. В царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня с 21 до полуночи, скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27, в Пинске ночью 11-13, днем 26-28, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.13 на эфирных. Рад приветствовать вас в новом часе. В часе, где будет все интерактивно, добро, по-доброму, тепло. Ну, несмотря на то, что жарко на улице, тепло будет душевно, потому что это час приветов и поздравлений на Радио Брест. Это то время, когда у вас есть возможность прозвучать в нашем эфире, воспользовавшись нашими эфирными контактами для сообщений. Вайбер 3990011, код оператора 33, смс-портал 9900. Именно эти контакты, эти координаты ждут ваших прекрасных сообщений в адрес ваших родных, близких, друзей. Привет, поздравления, признание в любви, что хотите, обязательно все озвучу, если это позитивно, если это с добром, если это с любовью. Так, Вероника написала. Здравствуйте, передаю привет любимому человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю. Завтра увидимся, родной. Люблю, целую, крепко обнимаю. Ну вот же прекрасно, вот замечательно, мы начали этот час приветов и поздравлений, предлагаю продолжить в том же духе. Пишите, координаты я назвал, есть хотите, повторю. Вайбер 3990011, код оператора 33, смс-портал 9900. Жду сообщений, пока поведаю, что же будет радовать наш слух в музыкальном эфире. Совсем скоро та самая Селена Гомес и ее самый знаменитый хит «Love You Like Love Song». Уроняю Анастасия Кравченко и музычная композиция «Вода у этой године». А вот Afrojack, Sia, David Guetta, «Awake Tonight» буквально через одну музыкальную композицию. Рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 3500 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
4: на сайте бутикавто.бай.
5: Зачем из дома вышли?
6: Не тратьте время!
7: Зачем эти сложности?
8: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
9: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах.
10: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
11: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
12: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
13: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18:26 на эфирных, а это значит, что пришло время озвучить прекрасные сообщения, а тем более, что они оба поздравительные, да еще и в стихах. Ну что ж, готовы к поэзии? Тогда поехали. Самое главное, чтобы были готовы сами именинники. Поздравляем Кочкареву Любовь с днем рождения. Нынче Любочку Любашу поздравляем мы, любя. Ты краса и гордость наша, с днем рождения тебя. Пожелать хотим успеха не на год, а на века, чтобы песен ваших эхо унеслось за облака, чтобы ровная дорога к счастью бережно вела, чтобы денег было много и семейного тепла, чтобы была всегда здоровой, чтобы на все хватало сил, чтобы твой король бубновый только чай и воду пил. Финальное поздравление просто удивило. А, да, кстати, кто поздравляет? Братья, сестры, родители, дети и все-все-все. Так, еще одно поздравление. Как я уже говорил в стихах. Итак, поздравляем с днем рождения любимого мужа, папу, сына, зятя Каренина Николая. Пусть все мечты исполнятся, пусть все желания сбудутся, пусть радости запомнятся, а горести забудутся. Здоровье будет крепкое, в делах всегда согласие, любовь навеки верная, без ссор и разногласия. Зарплата только вовремя, стабильная, высокая, работа будет легкая и не совсем далекая. Пусть жизнь вам дарит самые прекрасные мгновения. Желаем только радости и счастья. С днем рождения! Мы тебя любим! Ну что ж, Любовь, Николай и все сегодняшние именинники и юбиляры. Желаем, чтобы все то хорошее, что вы услышите сегодня и в ближайшие дни, в обязательном порядке и как можно скорее сбылось. Ну, а мы продолжаем. Это только середина часа и приветов и поздравлений. Так что у вас есть прекрасная возможность прозвучать в нашем эфире, воспользовавшись нашими эфирными контактами. Вайбер 3-99-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой. Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 25-29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью 12-14, днем 27-29 градусов.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.41 на эфирных, и это тот самый час приветов, поздравлений, волшебное время для лучших эмоций в нашем эфире, причем ваших эмоций исключительно, для вас и ради вас этот час у нас существует. И вот есть у нас сообщения, которые уже ждут своего места в нашем эфире, поэтому поехали. Добрый вечер, Радио Брест. Здравствуйте. Здоровья вам и радости всегда. Огромное спасибо. Это Федор написал. И, кстати, а теперь уже переходим к приветам. Передайте привет Марии Смуляковой и Ирине Отрадной. Дорогие подруги, желаю вам здоровья, радости и любви в сердце вашем, уюта в ваших домах и большой удачи, улыбок много на ваших лицах и всех земных благ. Вот что Федор написал. Есть еще одно сообщение, опять поздравительное. С днем рождения, Машеньку Бондаренко! Поздравляют друзья и близкие. Марусочка, желаем счастья и удачи, любви, мешочек, денежек в придачу, здоровья, карьерного роста и просто всего и всегда на отлично! Прекрасно, дорогие друзья, вот он и продолжается наш час приветов и поздравлений. Но, кстати, буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок будет уже заключительная часть часа приветов и поздравлений. Поэтому, пока музыка и реклама звучит, у вас есть прекрасная и уникальнейшая возможность присоединиться к нашему эфиру и поделиться хорошим настроением со своими родными, близкими и друзьями. Вайбер 3-99-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Вот эти циферки-то и принимают ваши прекрасные сообщения.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: За шашлычок.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.52 на наших эфирных. Давайте посмотрим, какие сообщения у нас остались к тому, чтобы быть озвученными в нашем эфире. Так, наш студийный смс-портал 9900. Здесь все прочитано. Спасибо. Так, та же ситуация у нас в нашем студийном вайбере. Лишь только есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Оно пришло в 18.44. Итак, выезд из города сразу за Стеллой. ДТП, аж две полосы заняты. Поэтому внимательно, Сергей. Спасибо. Ну что ж, я благодарен Сергею и другим дорожным корреспондентам за самую актуальную информацию с дорог город Бреста и не только. Также спасибо всем тем, кто участвовал в части приветов и поздравлений. Ну и, собственно, вам за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Только прекрасного всем уикенда, замечательного вечера пятницы я желаю. Ну а на сим, во-первых, час приветов и поздравлений, да и вечернее шоу «По дороге домой» подходит к своему логическому завершению. Олеж, я с вами не развитываюсь, а тому, что собираюсь вернуться сюда уже у подшатку наступной годины разом с моей коллегой из отдела новин Вольгой Фалиевой. Мы расскажем про основные подеи Брешины за доходящий тыдень у программе «Брестская область акценты». Тому не пропустите самое текавое. Сустренимся у наступной године.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью от 12 до 14. Днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. On DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27, в Пинске ночью 11-13, днем 26-28, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью от 12 до 14. Днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27, в Пинске ночью 11-13, днем 26-28, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью от 12 до 14. Днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью от 12 до 14. Днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 9-11, днем 25-27. В Пинске ночью 11-13, днем 26-28. В Бресте ночью от 12 до 14. Днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Рекламная служба в городе Баранович.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения премии не связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Наши песни.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
0: Слушай наших.
2: Мы не сможем любить.

Радио Брест. Archie, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
0: Наши песни.